потому что где-то во вселенной души наших близких.

видать, я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю, и все-таки я найду единственную мою. Однажды она шепнет, прижавшись к щеке моей: мне хочется жить с тобой, и еще мне нравится быть твоей, мне нравится быть твоей. Все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

краю зимы, когда ты устанешь ждать, когда друг без друга мы не сможем уже дышать. Нам ангел шепнет «пора» и ходики заведет. И раз уж вся жизнь игра, нас случай с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим. И все-таки найду, пусть и обойду белый свет,

пример. А просто нет другой на земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет. А просто нет другой на земле такой.

помчимся с жестяным неровным стуком. Ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги загрусти, опустит руку справедливо.

покажет, что мы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтоб никто

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги,

сайбермаме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
2: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Радио «Шансон».

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады.

станут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Санкт-Петербург 104.4.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.

Ли нас по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до рассвета,

первый класс и первая любовь. А плохого не помнится почти. Вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
3: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
2: Список задач большой. Как же с этим справиться?
3: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
2: Это впечатляет. А как насчет либидо?
3: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
2: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
3: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сколько раз от тебя прятал с тушу глаз. Седину вместо роз я дарил не раз. Все мои глупости, золотко прости, ты одна вновь меня.

прискурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Твои глаза, твоя помада. И дождь прошел, и тучи прочь.

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мужик не плачет. Мужик решает.
5: Мужское слово.
6: Мужской характер.
7: Мужик должен держать удар.
5: Мужик сказал, мужик сделал.
8: Терпи, ты же мужик.
9: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят. Терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе. Разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
6: Где туалет?
8: Устал. Никуда не хочу. Побуду дома.
5: А если это навсегда?
7: Опять жена смотрит с упреком. Хоть разводись.
9: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия, хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
8: Поехали, я готов.
4: Дорогая, я соскучился.
7: Я на рыбалку.
5: Вот это жизнь.
9: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

часто вспоминая о былом. Свою жизнь читая между строк.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Ведь реклама на радио «Шансон».
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
2: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
1: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Кузнецовой Ольгой Викторовной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым, потом энергия, появляется постоянная усталость, мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделает сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все, от эрекции до простаты.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. При этом он поручил оперативно решать вопросы с обеспечением топливом Крыма и юга страны. По словам Путина, меры поддержки местных жителей и отдыхающих нужно принимать без задержек. Отдельно глава государства указал на необходимость быстрее решить вопрос с субсидированием закупок горючего для полуострова. Кроме того, президент поручил регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации на топливном рынке. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжит направлять в бумажном виде по почте. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов, говорится в пресс-релизе организации. Российские атлеты и технические специалисты во всех дисциплинах смогут вернуться к участию в турнирах. Также российские сборные восстановят в мировом рейтинге с тем количеством очков, которое было на момент заморозки. Федерации отметили, что это решение связано с правом спортсменов на доступ к соревнованиям независимо от гражданства. Ранее Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить ограничения для наших спортсменов участия в международных соревнованиях. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг, 9 июля, доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 22 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер восточный 1 метр в секунду. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Ох, если бы вы знали, как любит эту песню Марина Дымова. Я хотел тебе с утра сделать приятно, и у меня получилось. Действительно, заплутали мишки, открывают новый музыкальный час на радио Шансон. Здесь появляются, дорогие друзья, утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем и желаем вам доброго утра. 9 июля на календаре четверг. Что?
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Привет, Артем Демин. Что сегодня по праздникам? День земляники. Аппетитный.
0: Ой,
1: вкус,
0: какой, да? Вкусный праздник, да.
1: День,
0: я обожаю,
1: фантазии и юмора. День веры в единорогов. Так, день сахарного печенья. День тенниса.
0: Большого или настольного?
1: Просто.
0: Это
1: тенниса.
0: Важно.
1: Не сказано, какого.
0: Два разных вида спорта.
1: Ну и сегодня Давид земляничник.
0: Ну, поскольку день земляники, да?
1: Да. Никак. Видишь, видимо, в народном календаре пришло время землянику собирать.
0: Ты уже в этом году попробовала землянику? Порадовала, конечно, себя, конечно, свои вкусовые сосочки?
1: Порадовала.
0: Но да, сама собирала или покупала?
1: И покупала, и собирала, и
0: но
1: уже
0: покупала,
1: все попробовала.
0: Хорошо, уточню вопрос. Покупала или дарили?
1: Покупала.
0: Как тебе цена?
1: Нормальная цена.
0: Хорошая цена.
1: Вот поговорили. Мишки заплутали, и мы тоже, как говорится.
0: Так, ну что, впереди новости, которые мы распали.
1: Еще будет игра «Черный ящик» и фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».
0: Ну а сейчас как что-то свеженькое, обрати внимание, Марина.
1: По-моему, эту песню Игорь Слуцкий исполнял в живой струне.
0: Да, песня называется «Ошибка, делайте громче».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Новости, которые вы проспали, дорогие друзья. За измену или удар жены можно будет лишиться квартиры или машины. Раньше просто сажали в тюрьму, так уже нет? Что-то поменялось.
3: За измену так. В тюрьму не сажали все.
2: А, за измену, да. А за удар жены можно было.
3: Тебе врали, что за измену сажали.
2: Так, депутаты хотят разрешить прописывать в брачном договоре последствия измены или домашнего насилия. Например,
3: а вот это правильно.
2: Изменил, квартиры достаются супруге. Поднял руку, выплачиваешь компенсацию. Сейчас так сделать нельзя. Брачный договор решает только вопросы раздела имущества. В случае развода и суды такие пункты обычно не учитывают. Ну, то есть, все можно будет прописать.
3: Ну, это классная история, особенно если действительно получится урегулировать вопросы домашнего насилия.
2: Я против домашнего насилия во всех видах.
3: Избавиться, да. И, наконец-то, чтобы все поняли, что это зло.
2: Я считаю, люди должны уметь договариваться друг с другом.
3: Тут есть очень интересное, вообще много сегодня интересных новостей. Например, смотрите,
2: давай.
3: Содержать любовницу в Москве стоит примерно 500 тысяч рублей в месяц. Угу. Экономисты подсчитали. А экономисты уже все посчитали?
2: А экономисты...
3: Вот эти вопросы давайте подсчитаем.
2: Нет, экономисты чисто своих подсчитали.
3: Смотри,
2: любовниц. Все ли такие экономисты?
3: 500 тысяч рублей в месяц на любовницу. Сколько тогда на жену тратится? Я в шоке. А в сумму включили, значит, аренду квартиры, рестораны, такси, подарки и другие расходы. А если же любовниц две, а дома ждет семья, то траты могут приблизиться к 19 миллионам рублей в год.
2: Вот. Ну, хотя бы не в месяц.
3: А можете нам написать, вот кто такие деньги тратит на любовницу?
2: Уважаемые экономисты, можно номера телефонов тех, кого вы опрашивали, да, Марине? Интересно просто, что это за люди?
3: Кстати, давно мы у вас не спрашивали, что, какая ситуация с бензином. И вот, например, Ольга нам пишет, что в Ярославле совсем все плохо с бензином. Вчера Ольга проехала 8 заправок, на них не было бензина совсем. Угу. 2 часа искали, но в итоге бензин нашли. А где нашли, там огромные очереди. Кстати, теперь появилось еще и приложение. В Яндекс.Навигаторе начали показывать, где есть очередь на заправку.
2: А,
3: в общем, появилась...
2: Где есть очередь, значит, там есть бензин.
3: Появилась
2: туда,
3: интерактивная,
2: да?
3: Карта автомобильных заправок для всех пользователей. Там можно увидеть, где водители недавно заправлялись, выбрать нужный тип топлива и посмотреть информацию, есть очередь, нет. Мне кажется, это очень удобная история. Я сегодня заправилась вообще без проблем.
2: Я вот сейчас ехал.
3: У меня почти полный бак.
2: Слушай, но мы живем в Москве.
3: Да.
2: У нас немножко другая ситуация, понимаешь? У нас есть бензин дешевый, если вам нужна там желтенькая
3: 71
2: заправка.
3: 71 рубль, да.
2: Да ладно. А, это ты про 95-й. Да, да, 71. А если как бы на 10 рублей готовы переплатить, то там вообще очередей нет, как бы приезжаете. На красную заправочку,
3: ну
2: там
3: вот
2: заправляйтесь.
3: Евгений из Барнаула тебе пишет, все плохо у нас с бензином, его нет, а очередей нет только там, где 200 рублей за литр.
2: Вот.
3: 200 рублей за литр, ужас какой. Да. Слушайте, а говорили же, что ФАС начнет проверять вот эти заправки, которые ломят ценник. Даже там был целый список не очень известных названий автозаправочных станций, которые
2: По всей видимости, не имеют они права, не имеют они влияния на эти заправки, потому что, ну, если частная заправка, ну, как бы ты, как бизнесмен, ты можешь на самом деле любую цену нарисовать.
3: Ну, подожди, есть федеральная антимонопольная служба, правильно?
2: Ну.
3: Которая занимается тем, чтобы не было завышений цен.
2: Она занимается крупными вот этими сетевыми заправками. Она не занимается частными, которые продают по 200, я считаю, делают это вполне легально. Они никого при этом не обманывают, они же тебе
3: то,
2: ничего не...
3: То есть
2: не...
3: ты считаешь, что продавать бензин 200 рублей за литр, это нормально? Заправки имеют право.
2: Я не считаю, что это нормально, но заправки, мне кажется, имеют право, поэтому на них... И как бы не действует предупреждение ФАС. Но это мне так кажется. Я не имею собственной заправки, поэтому извините.
3: В Нижегородской области тоже многокилометровые очереди на заправки. Заправляют по нечетным номерам сегодняшнего дня.
2: Да.
3: Пока это правило помогает плохо.
2: А, вот даже
3: и
2: так?
3: Литр бензина тоже примерно 200 рублей литр.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Я хотел на машине поехать в Нижний Новгород во время отпуска. А отпуск у меня уже, как ты понимаешь, Марина. Через день.
3: Может быть, поедешь все-таки на поезде?
2: Да, наверное, я все-таки поеду на поезде.
3: Поезд можно купить за 1000 рублей билет.
2: То есть, ребята, что там, лучше на поезде, да? Нижний Новгород, мы едем к вам, лучше на поезде.
3: Ну, может быть, тебя кто-то подберет, может быть, автостопом доедешь.
2: Может быть, все-таки
3: говорят,
2: лучше на поезде.
3: Это классные приключения.
2: Да, это классные приключения, если, ну, если да. Не буду уточнять.
3: Я стесняюсь спросить, о чем ты подумал, если что.
2: Я представил тебя на своем месте, как далеко ты уедешь автостопом.

повсюду годы долгие. Сквозь пургу и непогоду брел и в снег. Были ночи утомительны, бессонные.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, начинается наша утренняя забава интеллектуальная под названием «Черный ящик». И я прошу внести ящик в студию. Моя помощница уже его вносит. Красиво идет. Но сегодня легко ты как-то несешь. Там что, в ящике прям совсем что-то невесомое?
2: А я не знаю, много положить или одну?
1: Ну, положи хотя бы несколько штук.
2: Несколько штук, хорошо. Да. Все, давайте музыку останавливаем.
1: Угу.
2: А теперь переходим к делу. Я никогда не видела, как это растет.
1: Я думаю, что, наверное...
2: Я никогда это не пробовала, да.
1: А, ты не пробовала?
2: Я не понимаю.
1: Слушай,
2: вообще прикола
1: ничего, в этом. Ты ничего не потеряла.
2: Я никогда не видела бабушек на улице, которые
1: торгуют
2: продают.
1: Этим, в стаканах.
2: Хотя могли бы, в принципе. Говоря, сейчас я знаю, что многие это едят, чтобы не хотелось есть.
1: А, типа притупляет чувство голода?
2: А раньше, когда это все придумал... Есть легенда, что в Китае был крестьянский мужчина, который этим
1: крестьянский мужчина?
2: Спас и помог всему селу
1: киви
2: пережить голод.
1: Топинамбур.
2: Самое, что интересное, это относится к семейству посленовых, которому также принадлежат томаты, картофель и баклажаны. Значит ли...

0: отлива и выдерживает морозы до минус 25 градусов. То есть, в принципе, можно посадить где-нибудь в Подмосковье.
1: Цитронелла, имбирь, ежевика.
0: Цитронелла, что это такое?
1: Не знаю.
0: Надо
1: инжир.
0: Надо положить в следующий раз в черный ящик.
1: Цитронелла.
0: Это стало популярным в начале 2000-х после публикации о том, что это супер полезно. Западная пресса об этом трубила.
1: Mm-hmm. И вот... А ты знаешь, что это сейчас является вообще суперфудом? Что такое суперфуд?
0: Ну, говорят, что есть чудодейственные различные свойства, что помогают. Но все это не нашло подтверждения, на самом деле.
1: Серьезно?
0: Ага. То есть, все это как бы просто...
1: То есть мы это как бы покупаем за немалые деньги, мы это даже пытаемся в себя впихнуть, хотя это и не очень
0: ты
1: вкусно.
0: Ты реально это покупал?
1: Да, конечно, продаются.
0: Ну, в общем, говорили, что это мощный жиросжигатель. На деле объясняется это тем, что только там мочегонный эффект, никакого жиросжигания нет, так... например. Так что зря ты пытаешься...
1: А я чувствую, что это в туалет хочу все время. А, это вот что... Это не сжигается, оказывается. Ну ладно, дорогие друзья, на самом деле есть у нас, конечно, правильный ответ. Первым был сегодня Александр. Нет, правильных ответов достаточное количество. Но первым был Александр, что мы видим на аватарке Александра.
0: Ты знаешь, в Китае это называется ненсинская дереза, коза-дереза.
1: Александр где-то отмечает праздник Хэллоуин и сидит в окружении тыкв. Он посчитал,
0: здорово,
1: что это,
0: значит,
1: красивое
0: что...
1: фото должно остаться у него на память. И вот он ее на аватарку.
0: Прямо так и написал. Ягоды Годжи.
1: Да.
0: Круто.
1: Ягоды Годжи. Вот, мы поздравляем вас, Александр. И вот эти аплодисменты в вашу честь и приз от утреннего шоу. Александр тоже достанется вам. Вы молодец. Действительно, ягоды Годжи были сегодня в черном ящике. Не знаю, рекомендовать вам их или нет.
0: Луцум
1: решайте сами.
0: Барбарум. На латыни это называется.
1: Барбариски. Я понял. Так я их и называю.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Такие новости.
8: Такие новости.
7: На «Радио «Шансон».
9: Марин, тебе нравятся твои мышцы?
10: Да вроде бы ничего. Что такое?
9: А ешь ли ты на ночь, Марин?
10: И когда, как? Если, нет, на самом деле, если бы я не ела на ночь, то мне кажется, мои мышцы были бы более как бы...
9: Рельефные.
10: Их было бы видно, хотя, понимаешь?
9: Но есть на ночь полезно для мышц. Это вот данные последнего исследования. Белковая пища за 30-40 минут до сна ускоряет ночной синтез мышечного белка, организм активно восстанавливается именно ночью, и еда дает ему строительный материал для мышц. Особенно полезны творог, кефир или куриная грудка. А, вот
10: ну, все это на ночь не хочется, к сожалению. На ночь хочется чего-то, пельмешек каких-нибудь
9: ну,
10: хочется.
9: Ну да, куриная ночь. Грудка прям вот на ночь, это прям
10: и
9: вот...
10: кефир на ночь не хочется. Хотя как будто бы
9: якобы
10: надо.
9: Якобы надо, да, это правда. Но заставить себя...
10: Вот в отпуске как, возьмем дружно
9: забудем себя. Все вот эти слова, творог, возьмем кефир, себя... куриная
10: нет,
9: грудка.
10: Нет, возьмем
9: да?
10: себя в руки и будем только как раз творог, кефир и грудка.
9: Ты хочешь прям каким-то детоксом заняться
10: у меня есть такой план на отпуск.
9: Серьезно?
10: Да, серьезно.
9: Это прям почти аскеза?
10: Ну, не почти, а планирую как-то за себя взяться. Надо же к «Бархатному шансону» уже готовиться, понимаешь? Как раз осталось времени.
9: Угу.
10: До 24 октября есть время прям привести себя в порядок. Поэтому кефир на ночь — это то, что нам надо. Так, нам тут продолжают приходить сообщения от наших слушателей и рассказывают люди, что где с бензином. В Севастополе 95-й бензин по 245 рублей за литр. Еще его найти надо. И вообще, короче, ситуация с бензином. Что-то зря мы с тобой выдыхаем и говорим, что в Москве все как будто бы наладилось. Ты легко заправился вчера или когда ты заправлялся?
9: Позавчера?
10: Да.
9: Минут 15 я постоял.
10: Ну, короче, да, Москва не Россия, как обычно, и получается, что у нас
9: но
10: проблем
9: я не на
10: дешев... нет.
9: Я не на дешевой заправке стоял.
10: Да?
9: На дешевой бы я стоял бы часа два точно.
10: А, и за сколько ты заправился? Своим 92-м?
9: Ой, я по 71 рублю, по-моему, брал. Да.
10: Также появились новости из Псковской области. Там вводят новые правила продажи топлива. Там будет система, которая уже действует в других регионах. И с 10 июля бензин начнут отпускать по номерам машин. В четные даты топлива смогут приобрести владельцы автомобилей, номера которых начинаются 0, 2, 4, 6 или 8. А нечетные дни – это люди с цифрой, первая цифра номер 1, 3, 5, 7 или 9.
9: Не надо это подробнее. Это все знают,
10: я,
9: что это
10: например,
9: четное,
10: думала, нечетное. Что это последняя цифра номера.
9: Ну, а
10: оказывается,
9: здесь первая,
10: видишь?
9: Ну, неважно. Важно то, что в Липецке то же самое, да, вот там Наталья прислала из Долгорукова, что в Липецке то же самое водится.
10: Вот смотри, например, если я завтра уже поеду по трассе М4.
9: На трассе сказали не действует.
10: тоже
9: на
10: действует.
9: На трассе сказали, любой номер заправляет, ну, хоть если есть бензин.
10: Понятненько. Так, еще есть интересная и классная новость, что делать маникюр детям до 14 лет запретят в России. Новые правила салонов красоты заработают уже этой зимой, с 1 декабря. Нельзя будет делать детям маникюр, а подросткам с 15-17 лет только с согласия родителей. Реально иногда смотришь на подростков, которым 12-13 лет, у них длиннючие эти ногти, и накладные, и нарощенные, и это прям пугает. И думаешь, а родители знают или не знают?
9: Это про девочек или про мальчиков? Мы сейчас говорим.
10: Мальчикам, само собой, запрещено делать маникюр.
9: Угу.
10: Хотя, кто знает.
9: Не, ну маникюр маникюру рознь. Ты знаешь, что некоторые мужчины делают маникюры, и они не клеют себе ногти и не красят их. Но просто делают маникюр. Ну, максимум могут бесцветным лаком пока.
10: Это понятно. Ну, тут-то говорят, я так понимаю, про покрытие всякими лаками, шелаками и все такое.
9: Так, для большинства россиян глава семьи, вы сейчас не поверите, мама, а не папа. Так считают 63% опрошенных. При этом за серьезными советами о работе, учебе и покупке недвижимости большинство все-таки идут к отцу, хотя он формально для них и не является главой семейства. В общем, такая история. Кстати, классная тема могла бы, наверное, получиться в следующем часе. Кто у вас глава
10: семьи? Мне кажется, мы уже третий день обсуждаем семейные какие-то дела.
9: А хочется уже обсуждать отпуск, да, Марин?
10: Не знаю, пока еще не придумала. Еще вот, смотри, есть новость, что в России выросло число случаев заражения зудом купальщика. Болезнь уже в 8 регионах зафиксирована.
9: Ну, неприятная новость такая. С утра, когда у тебя что-то чешется, жена такая, а что это у тебя там чешется? А ты такой, а это зуд купальщика. Я просто искупался вчера не в том болотце. Все, сделаем паузу, впереди гороскоп.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 9 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня отличный день. Постарайтесь посвятить этот день творчеству или спорту. Ваша песня «Семь небес» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, сегодня вам не нужно поддаваться соблазнам, хотя их будет достаточно. На работе, возможно, непредвиденные трудности, и справиться с которыми будет не очень легко, но в итоге все получится. Ваша песня сегодня 5 минут назад, Катя Чепик.
1: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально изменить что-то в своей жизни. Не отказывайтесь от идей. Ваша песня «Наколочка» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня высока вероятность, что вас обманут, так что берегитесь сплетен, различных слухов, которые витают вокруг вас, и постарайтесь никому не открывать свою душу и не быть откровенными с незнакомцами. А ваша песня сегодня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко, которого ждем мы сегодня в 10 утра по московскому времени в «Звездный завтрак».
1: Львы, сегодня с осторожностью выбираете выражение. Одно неверное слово может испортить отношения, которые выстраивались годами. Ваша песня «Потому что» Виктора Чупретова.
2: Девы, удачи на вашей стороне. В семье и в душе будет царить гармония и любовь. Родные подарят вам массу положительных эмоций. А ваша песня в этот день «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Весы, ваши близкие вам сегодня сделают интересное предложение насчет совместного проведения досуга. Друзья, кстати, тоже могут сделать такое предложение. Принимайте, не думайте. Совет дня, улетаю. Михаила Бублика.
2: Скорпионы, этот четверг принесет массу положительных эмоций, интересные беседы и приятные знакомства, развлечения. Все это ждет вас сегодня. А ваша песня «За полярный круг» Анатолия Полотно и Федя Карманова.
1: Стрельцы, вы сегодня будете покорять новые вершины, если соберете в кулак волю и силы, а также сможете подключить все внутренние резервы. Ваша песня «Желаю» Елены Ваенги.
2: Козероги, сегодня у вас есть большая вероятность неудачных вложений и даже финансовых потерь. Проанализируйте и пересмотрите все свои расходы. А совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана и дела по хозяйству потребуют срочного решения и внимания. Совет дня в песне «Тяжело» седому пацану Владислава Медяника.
2: Рыба, несмотря на ваше хмурое настроение, не будьте резкими в общении с людьми. Добрые слова всегда радуют окружающих, и они оценят их по достоинству. Подсказку ловите сегодня в песне «Шансонье» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» желает вам легкого четверга.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба».
1: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 8 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Александр Новак заявил о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива из России. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок, сообщил вице-премьер. По словам Новака, ситуация с топливом частично стабилизировалась, но, несмотря на принятые меры, пока остается непростой. Спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, добавил вице-премьер. Независимые операторы АЗС переходят на прямые взаимоотношения с крупными нефтяными компаниями по закупке топлива. Александр Новак отметил, что правительство продолжает принимать дополнительные меры для стабилизации ситуации. Российская Федерация в июле начнет импорт топлива из других стран. Владимир Путин призвал быстрее разобраться в ситуации с топливом в Крыму. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь 2026 года. Следом идут Санкт-Петербург, Москва, Ставропольские, Приморские края, а также Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай. Как показал опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Команда старшеклассников из России завоевала 4 медали на престижном международном состязании по кибербезопасности в Тунисе. Наша сборная завоевала 4 медали, 2 золотые, 1 серебряную, 1 бронзовую и стала чемпионом в командном зачете. В финальной части состязания россияне соревновались со школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США. В финале участники решали задачи от обеспечения веб-безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде. В заключении выпуска официальный курс валют на четверг, 9 июля. Доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит сегодня 11 рублей 22 копейки. По данным сервиса Яндекс, погода сейчас в центре Москвы плюс 19, ветер восточный 1 метр в секунду. Далее в утреннем шоу в формате 2D проведем опрос. Часто ли вы ходите в кафе и рестораны? Пишите в мессенджер Макс. Мария Диева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Юлия Барановская вернулась. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, дорогие друзья, это программа «Мужское и женское».
1: Ты что, зачем ты ешь чужой хлеб?
0: Чужой? Таким куском и подавиться? Недолго. Ладно, дорогие друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Здесь всех приветствуем.
1: Ты больше Юлей меня называть не будешь?
0: Юлечкой. Буду Юлечкой тебя называть. Когда ты начнешь хрипеть в очередной раз во время объявлений каких-то, я буду называть тебя Юлей. А сам буду Александром.
1: Так, ладно, новость у нас сегодня такая. Траты россиян на посещение кафе и ресторанов выросли на 27%. И по данным аналитикам, расходы на питание вне дома на семью из 3 человек прибавили 27%. И выросли было 2700, а теперь это примерно 3500 рублей.
0: То есть втроем сходить в кафешку, семья, 3 человека... Без алкоголя, по всей видимости, да, потому что 3500 рублей, да. Увеличение трат на посещение общепита заметно опережало рост цен. За тот же период, например, услуги кафе подорожали на 13%, а ресторанов на 12%. Ну, то есть еда, понятно, дорожает очень быстро.
1: Да не только еда, на самом деле, цены на все взлетели. Что уж, как бы, скрывать это, и, ну, давайте называть вещи своими именами. Все стоит дорого. И вопрос у нас такой, часто ли вы ходите в кафе и рестораны?
0: Вообще вы позволяете себе это?
1: Это в праздники, в дни рождения, или у вас просто, допустим, обеденный перерыв, и вы такие в кафешку?
0: Потому что я знаю, допустим, есть семьи, у которых традиция, да, вот в выходные дни мы ничего не готовим. Вопрос почему? Потому что мы питаемся в кафе или где-то там в ресторане. Вот вы насколько регулярно посещаете кафе и ресторан? Если не регулярно, то можете ли вспомнить, когда были последний раз в кафешке? Что заказывали и сколько заплатили за все это? Вот, в принципе, что мы хотим от вас узнать.
1: Или, может, вообще вы не ходите
0: в ресторан?
1: Почему? Да, расскажите. Да, да. Нам может все быть... это интересно.
0: Ну да, нам все интересно. Мы самое любопытное утреннее шоу в формате 2D. Пишите плюс 7-909-955-103-0. Ну а пока песня. На сапогах.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрый день.
6: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на «Радио Шансон».
7: На

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Давайте откровенно расскажите о том, ходите ли вы в кафе, в рестораны или нет. Если да, то как часто. Если нет, то по какой причине. Причина, например, отсутствие лишних средств, тоже принимается. Можете об этом нам написать. А если были в ресторане недавно, расскажите, что вкусненькое съели. Сколько тысяч, десятков тысяч за это заплатили.
3: Ой, знаешь, что я ела вкусненькое недавно? На прошлой неделе виделась со своей подружкой, с которой мы учились вместе в университете.
2: Подружка пригласила тебя в ресторан.
3: Ну, в смысле, мы собрались и друг друга пригласили увидеться. Скинулись. И был дождь, и мы зашли в ресторан. Конечно, каждый платил сам за себя.
2: Ох, вы.
3: Короче, смотри. Молодцы. Я ела? Равиоли из свеклы с сыром. Ну, это
2: звучит,
3: было очень вкусно.
2: Звучит,
3: знаешь,
2: так
3: как
2: себе.
3: Очень тонко нарезанная свекла, uh-huh. значит, и там какой-то сливочный сыр, и она как бы похожа внешне, как будто это, ну, типа пельмешки из свеклы.
2: На я знаю, деле, что такое равиоли, да, это всегда,
3: это как бы,
2: это всегда
3: это
2: похоже
3: тестом,
2: на пельмешки.
3: А тут-то
2: да.
3: теста не было, то есть как бы это все было, я тебе говорю, супер тонко порезанный кусочек свеклы.
2: Ясно, ничего
3: и
2: себе.
3: И это было с каким-то вкусным таким, знаешь, зеленым
2: соусом.
3: Соусом.
2: Так.
3: Или масло это какое-то было. Ну, короче, было вкусно. Внутри вот этот сливочный сыр просто кусочек, то есть, в принципе, и дома можно
2: то
3: было так
2: приготовить. То есть
3: свекла
2: с сыром просто.
3: Да.
2: Вы поели свеклу с сыром.
3: Нет,
2: так.
3: Ну подружка-то ела что-то, ела она, по-моему, ризотто с телячьими щечками.
2: Это,
3: но я, ты же не
2: звучит,
3: любишь телячьи щечки.
2: Я ненавижу щечки, поэтому...
3: Просто стоило это, ну то есть как бы полноценный вот этот рис, телячьи щечки. Это и моя вот эта вот, знаешь, закуска для козы.
2: Так.
3: Это...
2: И вы заплатили одинаково?
3: Да, ценник.
2: Да ладно?
3: Ну, я еще взяла, ладно, признаюсь, я же люблю сама готовить эти цветы цукини, а mm-hmm. тут я заказала, думаю, ладно, попробую в ресторане. Это блюдо, значит, стоит 1700.
2: Ого!
3: Три цветка цукини.
2: Да, боже.
3: Но
2: ты
3: они
2: вы.
3: Были фаршированы, конечно, как это называется?
2: Мясо.
3: Ну, типа лобстер. Как?
2: О,
3: нет,
2: ничего себе. Нормально так зафаршировали тебе, Марин.
3: Ты же понимаешь, что цветки цукини, они небольшие, туда много лобстера.
2: Не влезет.
3: Как бы не поможет. Но это было прям вкусно.
2: Короче,
3: правда.
2: Лапка лобстера.
3: Да.
2: Маленькая конечность.
3: Я даже в соцсети лобстера. Выложила это блюдо. Угу. Видео, как оно красиво выглядит. Оно
2: люди,
3: быстро закончилось.
2: Люди лайкнули? Нормально?
3: Так, знаешь, я смотрю по сторонам.
2: Ну, ладно, это не важно.
3: Смотрю
2: ты
3: по сторонам,
2: получил удовольствие
3: думаю,
2: за эти деньги?
3: Да.
2: Я имею в виду, это вот прям...
3: Ну вот это вот моя еда вот обошлась мне в 4500.
2: Ой.
3: Понимаешь?
2: Ну это того стоило? Ты не жалела потом?
3: Слушай,
2: ты не кусала локти после на десерт?
3: Когда эта подруга говорит, давай чаще встречаться, я думаю, давай не будем.
2: Марин, можно встречаться чаще.
3: Только на улице, не надо никуда заходить.
2: Есть места, где можно съесть картофеля.
3: Всего за 2000 рублей. Это было заведение в центре Москвы. От чего я была в шоке? Во-первых, огромное количество людей. Ни одного свободного столика. Люди на улице ждут, когда освободится место.
2: Сколько звезд Мишлена на вывеске?
3: Нисколько, ни одной звезды Мишлена. Ну, ты понимаешь, просто я к тому, что и сидят в основном мужчин там нет. Mm. Потому что мужчины вот это вот все не совсем mm. понимают. А женщин просто вагоны маленькие.
2: И цели. Они прям вот все едят и все понимают,
3: и,
2: зачем они
3: пришли.
2: И после
3: этого некоторые мужчины говорят, кругом одни тарелочницы. Явно эти женщины все за себя сами платили.
2: Это
3: я
2: да.
3: вот тебе
2: конечно.
3: О чем говорю. Но, вот так вот.
2: В общем, это был какой-то непростой, видимо, ресторанчик, да? Тебе его посоветовали, и там реально вкусно.
3: Итальянское бистро.
2: Ой-ой-ой,
3: то есть, как
2: хорошо
3: бы, ничего
2: звучит.
3: Такого, знаешь.
2: Да, да.
3: Но это дорого. Вот честно, я уже хочу...
2: Ходите ли вы по итальянским
3: бистро? Я хочу в отпуск в деревню.
2: Бистро, да. Пишите, друзья, как давно вы были в ресторане, сколько заплатили, или, может быть, вы вообще не ходите.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, дорогие друзья, мы сегодня с вами решили откровенно поговорить на тему посещения вами общественных мест с питанием. Вкусным
3: и не очень вкусным.
2: И недорогим, или очень дорогим. Кто куда ходит, где вы едите, давно ли были последний раз в кафе или ресторане, что съели вкусное, сколько отдали. Расскажите нам об этом. Плюс 7-909-955-103-0.
3: Я тебе скажу ужасную вещь. Я же люблю путешествовать по России, Артем.
2: Да, ты
3: и
2: что?
3: И ты знаешь, что самое на самом деле... Я поняла, что больше всего тратится моих денег на музеи, на театры, и на рестораны.
2: Ну, то есть у тебя 50 на 50. Пища духовная и пища материальная.
3: Когда я еду в какой-то город, прям вот и я, и моя дочка, она, мама, где мы там будем есть? Она, вот, допустим, мы ездили в Питер, она искала специально кафе, где поезд привозит еду. Ну, то есть, как бы, какие-то вот интересные такие вещи.
2: Необычная подача.
3: Необычная подача.
2: Сервировка.
3: Там не было вкусно. Но это реально прикольно, потому что тебе, ты заказываешь что-то, приходит официант, а потом еду тебе, у тебя там каждому столику подведена железная дорога.
2: После таких ресторанов не хочется ли тебе поставить крест вот на этом подходе и есть там, где вкусно и недорого, чем вот эти вот... Выпендрешь вот этот вот, знаешь, там, вертолет тебе доставляет.
3: Серега пишет, Марина перемени. Роскошно живет, супер. Да, ну, ты понимаешь, мне, вот по поводу ресторанов, да, можно, конечно, дома вкуснее, конечно, дома выгоднее. Это все понятно, что там какая-то колоссальная наценка даже на какой-то, если мы будем говорить про какой-то алкоголь, ты в магазине эту бутылку можешь купить вообще намного дешевле, процентов на 70, но суть не в этом. А суть в том, что какая-то красивая тарелка, какой-то, например, вот ты собираешься в Нижний Новгород, там огромное количество действительно красивых, необычных ресторанов, да? Ну, то есть, например, там дома тебе кто подаст суп, как это, борщ, да. А рядом не кусочек черного хлеба, сало и лучок, а медовик из сала, понимаешь? Подают к борщу в Нижнем Новгороде. Ну, типа он без меда, но там сало, такой прослойкой сала.

0: корпоративы. Вот последний раз были только на новогоднем корпоративе. Светлана, ну а вот так вот просто самой пойти там, не знаю, что-то. Вот как Марина съесть медовик из сала с борщом и заплатить за это 1015.
1: Ну нет, ну до таких...
0: Ну ладно, я шучу.
1: 15, это можно целую ораву накормить. Mm-hmm. А Надежда нам пишет, что, в общем, есть у них ресторан, как я так понимаю, город Надеждинск. А, цены не дешевые, готовят отлично. А, но помню, как в детстве ходила в столовую с бидончиком за борщом. Мама давала деньги и посылала мне с этим бидончиком. Раньше в столовой готовили отлично. Мама работала, готовить было некогда. У нас было 5 детей. Ты помнишь эти времена, когда действительно некоторые закупались в столовой, и вот эта вот история с бидончиком, это прям... То есть, мне кажется, в советское время были же и фабрики кухни.
0: Я вообще из дома в советское время без бидончика не выходил. Потому что я никогда не знаю, что окажется в бидончике. В нем могло оказаться как молоко, так и квас, так и что-нибудь пенное.
1: А я помню, когда родители покупали квартиру, в бидоне они несли деньги.
0: Это, кстати, да, это была шифровка такая. Ну, потому что никто же не будет лезть в бидон, зная, что там как бы, ну, там точно деньгам там
1: еще
0: неоткуда взять.
1: Еще одна тема на будущее.
0: А они сверху деньги заливали молоком? Деньги
1: нет,
0: сверху
1: не
0: ничем не заливали. Ну, зря. Так, любимый ведущий, я вообще не хожу в рестораны и кафе, пишет нам Наталья. Почему, вы у меня спросите? Да нет такой надобности. Все праздники я устраиваю у себя дома. Готовлю я хорошо, так что мне нечего там делать. Да и денежки целей. Понятно, Марин. Mm-hmm. Вот это мнение от Натальи. Продолжайте делиться своим мнением. Рассказывайте, давно ли вы были в кафе или ресторане. Плюс 7-909-955-1030.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня наша новость про двухколесных братьев. Популярность мототранспорта, а особенно в больших городах, растет с каждым годом. Это легко объяснить. Эффективность движения возрастает, время в пути сокращается, да и припарковать мотоцикл на загруженных улицах города гораздо проще. Но есть один нюанс. Сезон использования мотоцикла у нас очень короткий. Всего 4-5 месяцев в году. А все обязательные платежи, в частности, страховка ОСАГО, для мотоциклистов стоит почти так же, как и для автолюбителей. Такая ситуация показалась несправедливой председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. И он обратился с соответствующим обращением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Миронов подчеркнул, что помимо сокращенной сезонности использования мотоцикла, существует еще и статистика, согласно которой мотоциклы попадают в ДТП реже других транспортных средств. По мнению парламентария, все эти факторы необходимо учитывать при расчете стоимости полиса ОСАГО. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Деме на радио Шансон.
1: Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою, заглушая от вздоха стон. Я калинка.

пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: пролегла.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
8: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
5: Откровенно о сокровенном.
11: Рестораны дорожают, траты россиян на посещение кафе выросли на 27%. Это почти на треть по сравнению с прошлым годом. И мы хотели бы у вас поинтересоваться, ходите ли вы в кафе-рестораны, как часто, что вкусно едите, или, может быть, вообще не ходите. Вот Татьяна Танина пишет: «Доброе утро, вообще не ходим».
12: Ну и правильно делаете, целее деньги будут. Антон нам пишет: «Доброе утро, а мы много ходим в рестораны. Вот это кафе вообще верх совершенства. Чебуреки со звуком моря в 3 метрах. Без комментариев присылает фотографию, где с красивой девушкой объедаются они жирными, смачными чебуреками».
11: Ну, чебуреки это не такой уж и кулинарный изыск.
12: Но это
11: и
12: вкусно.
11: Он везде есть, да.
12: Ну, особенно дома ты не приготовишь.
11: Не, я имею в виду, вот рядом со мной, я сейчас живу, там рядом кафешка, и там
12: чебуреки
11: делают, и там и плов великолепный, Марин, просто.
12: Mm-hmm.
11: И очень вкусная шаурма или шаверма.
12: Смотри, в каком ты городе находишься.
11: Да, я вот сейчас пытаюсь понять, в каком я городе нахожусь. Вот, и хочу тебе сказать, что там и чебуреки вкусные, и даже сосиска в тесте, и даже обычный беляш.
12: А барабулька там есть?
11: Нет, вот барабулька.
12: Антон, а в каком вы городе находитесь? У вас там и барабулька, и
11: поехал, может, отдохнуть где-то и фотографии.
12: Ну, кстати, вот чебуреки.
11: Да.
12: Я, помнишь, тебе рассказывала, что у меня есть подруга, которая вот, она тоже живет в моем же районе, рядом между Люберцами и Новокосино, в общем.
11: Шикарный район.
12: Да. И как-то мы с ней, я ее позвала в театр, она говорит: «Какой отвратительный спектакль, давай уйдем в антракте». Мы ушли в антракте, она говорит: «Я сейчас тебе покажу, у нас тут есть такая шашлычка». Короче, это граница Москвы и Люберец. И мы приезжаем туда.
11: А мы же там, я же там был.
12: Там огромная очередь.
11: Это же это вот шашлычка, это, у какого-то где? Ашота там или что-то там. Что-то
12: да. Короче, там на Яндекс.Картах миллионы отзывов, что это лучший шашлык.
11: Да.
12: Я говорю: «Да не может такого быть, ты, говорю, прикалываешься. Мы реально занимаем очередь.
11: Марин,
12: там люди на дорогущих машинах».
11: Сейчас буду разносить эту шашлычку.
12: Тебе не понравилось? Давай, расскажи.
11: А, поскольку, ребят, сразу вам говорю, там реально прям поток.
12: Там
11: ощущение, что все дальнобойщики страны там просто едят этот шашлык. И поскольку там действительно нереальная очередь, Марин, но они не дожаривают мясо. Я тебе хочу сказать, да. Потому что я взял несколько шампуров разных, привез домой. Мы начали есть, ну и прям вот видно, что они-то в торопях все это делают, потому что поток огромный, очереди огромные.
12: А какое время был там?
11: Ну, прям в обед. Прям в обед. Может, я поэтому? Прям в час пик попал, да.
12: Там прикол в том, что мы были
11: там
12: в ночи.
11: Там час пик, я знаю,
12: там
11: даже в 12 ночи, да, я знаю.
12: Это очень забавное место.
11: Место забавное, правда, ребят. Но мы не скажем,
12: он где это. Личные сообщения пришлем, если надо. Но это не реклама.
11: Это не реклама, но видите, вот мне...
12: Какая реклама? Ты сказал, шашлык не дожаренный.
11: Да, не дожаренный шашлык.
12: Дом на сковородочке дожаришь.
11: Вот начинается. Я не для этого в дорогое место попёрся.
12: Слушайте, я тут была на ВДНХ. И, в общем, я такая думаю, вот, хочу я, как в 90-е.
11: Шашлычка, да, 7 тысяч там.
12: И там же есть нормальные, современные, модные кафешки, а мне надо было зайти вот в это. А там еще стоит зазывало такой, типа, шашлык, тра-та-та. Я реально, 7 тысяч.
11: 7. За два кусочка.
12: Ну да, это был такой трэш. И они еще такие, оплата только наличными, карты мы не принимаем. А я такая думаю, да, у меня вот прям столько наличных, я даже не ожидала, что может быть такой ценник. Ну, то есть там была лепешка хлебная, немножко зелень.
11: Это к чему вот этот весь рассказ? Иногда все-таки заглядывайте в меню. Особенно, когда на входе стоит зазывало какое-то там. Стоит и зазывает. Но явно он не просто там так стоит. Потому что в хорошее место, Марин, зазывать никого не нужно. Это было утреннее шоу в формате 2D.
12: Давай в следующем часе еще немножечко продолжим.
11: Ну ладно, продолжим.
12: Мы так много говорили про чебуреки.
11: Да ты потому что со своими шашлыками непонятными.
12: Не, ну это люди думают, что я только цветы кабачковые ем, а я все-таки человек. Чебуреки, шашлыки.
11: Могу и шашлык за 7 тысяч лупануть два кусочка. Я нормальный человек.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля суммы приблизят к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелии запустили чат-бот с актуальной информацией по топливу. Пока он работает в тестовом режиме, выдает информацию только по АЗС Петрозаводска. Костомукши в нем еще нет. В ближайшее время власти пообещали добавить информацию и по другим районам республики. Бот доступен по ссылке в официальном паблике «Команда Карелия ВКонтакте». Параллельно готовится к запуску второй бот для мессенджера «Макс». Он заработает сразу после подтверждения платформой. Это позволит дублировать данные и охватить максимальное число водителей. С помощью чат-бота жители смогут отслеживать наличие на АЗС основных марок топлива, режим работы заправок, в том числе график технологических перерывов и планового обслуживания на каждой из них. Более 100 тысяч отдала костомукшанка аферистам. 50-летняя женщина пыталась купить бытовку через интернет. По информации МВД Карелии, в июне костомукшанка нашла в соцсетях группу и сайт фирмы, которая занимается изготовлением бытовок. Покупатель оставил заявку и вскоре с ней связался представитель компании. В переписке они обсудили заказ, доставку и условия. Женщина согласилась на предоплату. Она перевела деньги по номеру телефона, но заказ так и не получила. В итоге продавец вовсе перестал выходить на связь. Ущерб превысил 104 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Номинал пушкинской карты могут увеличить. Минкульт России предлагает повысить ежегодный лимит до 7 тысяч рублей. Кроме того, разрешить использовать пушкинскую карту предлагают и для покупки билетов в цирк. Если нововведения примут, они вступят в силу с 1 сентября. Напомню, пушкинская карта – это специальная именная карта для оплаты культурных мероприятий – театров, музеев, выставок, концертов, кино и других событий, участвующих в программе. Проект рассчитан на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты в этом году – 5 тысяч рублей. Из них 2000 можно потратить на отечественное кино. День Республики Карелия в этом году отметят в Суоярви. Праздник намечен на 29 августа. Напомню, традиционно торжества по случаю Дня Республики проходят не в календарную дату 8 июня, а в один из летних дней в разных городах и районах республики. Праздник уже принимали Кондопога, Пряжа, Костомукша, Сартовала, Беломорск, Медвежегорск, Колонец и Каливальский район. В этом году местом празднования выбран Суоярский округ. Торжества состоятся 29 августа. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, возможен небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговора. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:07 в Москве. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши любимые. Ольга нам пишет про еду, потому что говорим мы с вами сегодня про рестораны. Часто ли вы туда ходите? Сколько денег оставляете? Или вообще в рестораны не ходите, потому что считаете, что дома вкуснее? Ольга нам пишет о том, что в кафе ходит редко. Наверное, из-за материальной стороны вопроса. Бывает только, когда приглашает дочка. Вот мы были как-то в сырном ресторане, там меня так заворожила подача спагетти в сырной голове. Это был заказ у соседнего столика. Я теперь собираюсь с подругой пойти и заказать это блюдо. И это правда нереально круто. Это такая огроменная головка сыра, и там как в кастрюле замешивают спагетти. Выглядит очень вкусно, всегда такая красивая подача. И Ольга пишет: Марина права, иногда платишь не за вкус, хотя это тоже важно, а за эмоции, которые вот когда тебе подают это красивое блюдо.
0: Ну и плюс интерьер, плюс обстановка,
1: ну
0: плюс
1: да,
0: музыка.
1: Такое ощущение смены. Маленький отпуск, это вот поход в ресторан, это такое.
0: Здравствуйте, когда жил в Мурманске, старался каждые выходные ходить по ресторанам и кафе. В Мурманске это можно делать постоянно. Почему? Да потому что готовят классно. По ценам, ну, всегда по-разному. Сейчас некуда идти в Отрадном. Приходится ездить в Питер, а это уже не так часто. Зато выбор в Санкт-Петербурге, общепита, мама,
1: не горюй. Это точно, у вас там чего только нет.
0: Ходили в ресторан на блины, которые нам советовала Марина. Блины оказались просто огонь. Живу один, могу себе позволить.
1: А, вы это крэп сюазет вы ели, да?
0: Да, да, да, это Газарес нам прислал сообщение.
1: Ну, это прям дорогой ресторан тот. То есть, в принципе...
0: Ну, на один блин Александру хватило.
1: Там, по-моему, 3 блинчика, Артем. А не один. Серега у нас появился, новый слушатель. Он пишет тебе, Артем, что ты похож на Сергея Жукова.
0: Спасибо, я уже часто
1: говорит,
0: слышу.
1: Говорит, увидел Марию Дееву, красотка. Ну и в общем, в
0: ну
1: целом...
0: а про тебя ничего не сказал, и это
1: нет,
0: тоже приятно.
1: Просто от Сергея поток сообщений сегодня все утро. Как будто бы он открыл эту чудесную ларчик в виде
0: сообщений
1: на радио Шансон.
0: Сереге нужно петь песню «Чужие губы тебя».
1: Ты про шашлык?
0: Да.
1: Александр тебе написал. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Артем затронул тему недожаренного шашлыка. Так вот, где-то в 2008 году с друзьями заглянули в шашлычную в городе Кировоград. На улице были установлены палатки и шатер. И что, быстро принесли заказ, попробовали. А мясо какое-то не то. А сзади какая-то загородка из профлиста и что-то гудит. Я заглянул, а чебуреки там жарят, значит, паяльной лампой. Ого! Мы их потом жестко наказали. Сказали, что не надо такое готовить, так еду. В общем, они не успели с нами встретиться
0: это
1: на следующий день и отомстить. 2008.
0: А, 2008. Ну, сейчас, слава богу, я думаю, да.
1: Мне кажется, сейчас все очень...
0: Все как-то более-менее. Даже шаурму ешь, и то как-то все прилично.
1: Безопасно.
0: Цивильно, да.
1: Действительно,
0: тем более,
1: мы
0: гос
1: стали
0: на нее,
1: забывать, что раньше...
0: Гос на нее появился, понимаешь?
1: Раньше куда-то ходить реально было опасно.
0: Лотерея.
1: А сейчас мало
0: была.
1: Того, что ты можешь даже не ходить в ресторан, тебе из ресторана привезут все.
0: Да.
1: И ты дома будешь есть домашние
0: да.
1: обстановки. Только дорого.
0: Да, да, да. Продолжай
1: говорить. А с Марракешем
0: говорить.
1: У тебя нет случайно дуэта?
0: С Марракешем я ему в субботу предложу.
1: Да? Ну да. Хорошо.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Еда в ресторанах и кафе дорожает, но народ, в принципе, не перестает посещать эти заведения общепита. И вот мы хотели бы у вас поинтересоваться, часто ли вы ходите в рестораны или только по какому-то поводу. Как, например, это делает Варя. Она пишет, что в рестораны мы ходим не часто, но если праздники, то да. Мы больше как-то по домашней еде. В кафе вот были вчера в связи с вручением диплома любимой сестре.
3: О, супер.
2: Так, ну а что в кафе были, что съели вы в этом кафе?
3: Сколько заплатили? Нам,
2: конечно,
3: все интересно.
2: Мы же хотим подробностей.
3: Вот смотри, тебе подробности Любовь присылает. Мы с Кумой в воскресенье хотели попасть в кафе. Не получилось, все занято. Мы в итоге попали в ресторан. За легкую закуску, мороженое и 200 грамм водки мы заплатили сколько, Артем? 4 400. Мы не часто встречаемся, нам было не жалко.
2: Не дешевое нынче это ваше мороженое. Мороженое, беленькое, замороженное.
3: И мы сейчас не про мороженое.
2: Так, последний раз ходил в любимый ресторан в феврале, пишет нам Юрий. Что я там ел? Борщ, салат, котлет по-киевски, медовый квас и 200 грамм хренаухи. За все про все 3 200.
3: Тоже?
2: На одного тоже, да?
3: Ну, Юрий, а ты говоришь, Юрий, Артем, один. Картошки поесть. Никто тебе не говорит, что заказал картоху. Просто картоху. Как ты вот мне рассказывал.
2: А я тебе еще рассказывал.
3: Что ты, да, подорожало все.
2: Подорожало картоха нынче, да. Это правда. Особенно вот эта, которая маленькая. Ну, ее там так и называют. Кроха. Вот она тоже такая. Подорожала.
3: Мне нравится сообщение от Ивана Васильевича. Доброе утро, Марина и Артем. Слушаю вас сегодня и прям есть захотел. А обед вообще-то через 5 часов. А уже хочется чебуреков. В рестораны я не хожу, а вот беляши и чебуреки беру только в одном месте. В городе, в пекарне. А когда работал в такси, каждый вечер ездил туда за горячими. Теперь только так, когда проезжаю мимо. Слушайте, а какой это город?
2: Кто прислал сообщение?
3: Иван Васильевич.
2: А он уже поменял профессию?
3: Не знаю. Так, мне кажется, он все еще в такси. Иван Васильевич вот этот наш. А может и нет.
2: Ну, каламбурчик мой не заценила.
3: Заценила.
2: Я смотрю...
3: ну это тогда... ты не заценил мой. Что-то... А мне нравится, когда Артем мои шутки не замечает. Я в жизни не скажу, что Артем, ты шутку не заметил. А этот вечно, что, не смешно было?
2: Так, вам доброе
3: смешно?
2: Утро.
3: Напишите, если да.
2: Иван Васильевич, вам было смешно? А профессия у вас смешная?
3: Ты думаешь, над ним не... Он уже устал, мне кажется. То же самое, когда человеку говорят: «Привет, Андрей!» Люди же от этого...
2: Так, живу я в селе. В кафе, тем более в рестораны, хожу нечасто по причине того, что в нашем населенном пункте их просто нет, пишет нам Наталья. Но бываю в Питере 2 раза в год и там уже перевыполняю планы на год вперед с сыночками и нашими друзьями с чата. И нам там классно, весело и вкусно. Наталья Долгорукова.
3: А у нас Израиль на связи. Евгений не унимается.
2: Ах,
3: он каждый
2: Евгений
3: день пишет нам что-нибудь про Марию Шарапову.
2: Да, да.
3: И
2: да.
3: Вот пишет, что вообще-то Мария делает роскошные чебуреки. Мы что-то не знали, что она делает роскошные
2: чебуреки.
3: Откуда
2: у вас информация, Евгений, что Мария делает роскошные чебуреки? Или вы ели чебуреки у Марии Шараповой?
3: Прямо из рук ее.
2: Ну, прям да.
3: Я
2: знаю, что она конфетки какие-то там делала. Ну, по-моему, загнулась ее история с этим.
3: Так.
2: С Шугар какие-то.
3: Дмитрий
2: там
3: решил.
2: Шугарпова было называлось.
3: Переслать нам всю еду, которую он в своей жизни пробовал. Вместо того, чтобы выложить это в соцсети. Чего тут только нет. И беляши, какие-то рыбные тарелки. И картошечка.
2: Чего там только нет. Я знаю, чего там нет. Рекламы там нет.
3: Пауза.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

ты, прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ну что, еще 3 минутки. Вкусных, аппетитных сообщений.
3: А потом счастливая каюта?
2: Да, потом счастливая каюта, а потом звездный завтрак. Так что у нас интересный план. У нас сегодня очень плотный график.
3: Елена нам пишет: здравствуйте, любимое радио. Я в рестораны не хожу, дом, работа и наоборот, но в августе я лечу на Камчатку и там обязательно схожу в ресторан. Уже в предвкушении. Слушайте, там ресторан, мне кажется, просто еда из морепродукты.
2: Там ресторан под ногами, мне кажется. Идешь по берегу, да, и это уже ресторан. Если все это забросить в какой-нибудь кипяток и просто посолить.
3: Икра, икра всякая. Ой, кайф, мы вам завидуем.
2: Так, что нам пишут еще наши радиослушатели? Доброе утро, радио «Шансон». Когда езжу гулять в центр Питера, конечно, захожу обедать в кафе. Это бывает 3-4 раза в месяц, ну, то есть каждую неделю. А когда приезжают подруги в гости, конечно, тоже ходим в кафе. И недавно мы были в кафе с моими друзьями из чата. Вот, кстати, сетевые кафешки есть очень достойные, где и недорого, и вкусно. Но еда, конечно, не на поезде приезжает. Всех обнимаю, Мария массажист.
3: Еда на поезде приезжает. Это теперь будет, мне кажется, наш внутренний юморок про еду, которая на поезде. Ольга нам пишет: из Москвы в рестораны хожу редко, обычно только в поездках. В Питере ходили с дочкой год назад в трактир на Гороховой. Очень понравилось и обслуживание, и еда. Особенно понравилось скребянка, жареная картошка с луком и свининой в чугунной порционной сковородке. А дочери понравилась уха и растягай с рыбой, подавался к ухе. Отдали мы тогда 1800. Я еще была удивлена, что так дешево. Правда, это без алкоголя. А в Минске ходили в ресторан «Васильки», там мне понравились драники. Сумму не помню, какую отдали, но тоже было не очень дорого. Всем хорошего дня.
2: Ну, да. В целом в Белоруссии нормально можно поесть, и правда, не за какие-то космические деньги. Но
3: ну,
2: говорят, что
3: еда, конечно, не на поезде.
2: Говорят, что «Васильки» сильно переоценили уже. Да. Якобы очереди большие.
3: Да,
2: очереди большие, а качество, говорят, что падает от раза к разу. Так, в ресторане собираемся исключительно по приятному поводу, пишет нам Виктория. Недавно отмечали юбилей начальницы. Было все как положено, и даже ведущий с медведями. О, мне надо купить медведя. Я буду ведущий с медведем.
3: Может, я просто буду ходить рядом?
2: Да, надо тебе купить голову медведя, а так, в принципе, да. Было весело, даже песни под гитару пели. Любимая кафешка в центре города имеется. Люблю туда забежать, перекусить. Готовит очень вкусно. Хорошего дня и настроения. Виктория, Калуга.
3: Дмитрий нам пишет: рестораны любим, ходим часто, заказываем всегда только то, что не готовим дома сами. Искренне недоумение вызывают люди, которые приходят в ресторан и заказывают там овощные салаты или что-то такое. Зачем? Пришел в ресторан, пожалуйста, порадуй себя. Я так считаю.
2: Съешь то, что дома не приготовишь, да?
3: И, в общем, да. Ну, кстати,
2: то, что в принципе
3: просто салатик овощной, это недорого. А стейк — это примерно 1003, наверное.
2: Ну, стейк тоже дома можно вкусно пожарить, если у тебя, есть
3: мясо? Вот
2: электрогриль, хорошая вот грильница, да?
3: Но на сковородке что же?
2: Нет, на сковородке будет не так варить, я тебе точно могу сказать. То есть гриль вот этот обязательно должен стоять хотя бы какой-то там 1000 за 10, но лучше за

0: на наш обновленный сайт radioshanson.ru. И посмотрите наши фотографии, заодно и зарегистрируйтесь.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Рубашка на распашку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Счастливая каюта на «Радио Шансон».
7: Итак, дорогие друзья, счастливая каюта на «Радио Шансон» начинается. Эта игра носит... Как это называется? Отборочный тур, да, у нас.
8: Это
7: игра отборочный характер, да. Вот, это еще пока не главный финал. Главный финал будет 14 августа.
8: Финал и так главный, нет? Суперфинал.
7: Суперфинал. Главный суперфинал. А пока отборочный этап. Вот. Слово «этап» забыл, как называется. Недавно только шел по нему, а теперь забыл. Так, ладно, все, поехали. Кто у нас сегодня?
8: Мы дозвонились Елене в Мичуринск.
7: Елена, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Давно ли вы зарегистрировались в нашей игре?
9: Вчера.
7: Прекрасно. Вчера зарегистрировались, сегодня уже в игре. Вот что
8: вот
7: значит
8: так вот.
7: Вечером деньги, утром стулья.
8: Я даже тебе могу сказать, это было в 10:49.
7: Вечера.
8: Утра.
7: Утра.
9: Да.
7: А, понятно.
8: Итак, я все про вас знаю, видите?
7: Давайте тогда, Елена, мы напомним вам правила игры. Задаем вопрос, 60 секунд на 3 вопроса. Даем, конечно, и варианты, не пугайтесь. Ваша задача выбрать правильные варианты. Если все успеваете и все получается, то пригласим вас 14 августа в финал. Итак, готовы?
9: Да.
10: Время пошло!
7: Назовите настоящую фамилию этого легендарного шансонье. Воробьев. О ком идет речь? Воробьев – это Александр Маршал? Воробьев – это Михаил Бублик? Или Воробьев – это Михаил Круг?
9: Михаил Круг.
8: Угу. Кто из актеров не снимался в фильме «Служебный роман»? Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Евгений Леонов.
7: Кто не снимался?
9: Леонов.
7: Угу. Турецкий амулет от сглаза называется Назар, Макар или Богдан? Такой синий глаз.
9: Еще раз.
7: Назар, Макар, Богдан. Как называется турецкий амулет от сглаза? Назар,
9: Богдан.
7: Макар или Богдан? Я бы поменял вариант. Еще есть время.
9: Макар.
7: Мак, я бы еще раз поменял.
9: Тогда первый.
7: Тогда Назар, да, действительно. Это...
10: Ваше время истекло.
8: Ну, Артем,
7: ну, правильно, правильно.
8: Елена,
7: правильно.
8: Я считаю, что если вы все-таки в финале выиграете, вам Артем с собой брать надо на круизный лайнер «Астория Гранде». Потому что, ну, это прям жирненькая была подсказка.
7: Ну, а что делать, если время есть еще?
8: Ты человек добрый, я знаю.
7: Мы же можем изменить всегда вариант, если еще минута не закончится. Вот если бы минута закончилась...
8: Так, сейчас мы вам за эфиром, Елена, все. Назовем кодовую цифру, число от каюты, угу. И, возможно, именно вы в финале поедете бесплатно на круизном лайнере в в Турцию.
9: Сочи. Угу. Типа я вас с собой заберу, можно?
7: Нет, кого-то
8: одного
7: там только одного. Либо я,
8: одного.
7: Либо Марина. У вас есть 30 секунд, чтобы определиться с выбором. Итак.
8: Давай таймер запускай.
9: Первый вариант, я.
7: Первый вариант, что?
8: Ты, то есть. А. Ну зачем ей за мной ехать, да. Конечно.
7: Хорошо, ладно.
8: У вас хороший вкус, Елена. Друзья.
7: Хоть я и похож на Сергея Жукова, по мнению некоторых наших радиослушателей.
8: А это что, плохо? Это же комплимент тебе.
7: Ну да.
8: И возможно, не комплимент
7: еще
8: Сергею
7: можно,
8: Жукову.
7: Еще можно есть и есть. Впереди у нас что? Впереди у нас гороскоп, а потом будет звездный завтрак. А вы все быстренько на сайт наш заходите.
6: 18+. Счастливая каюта на радио Шансон.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 9 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня хороший день, чтобы немножечко отдохнуть и дистанцироваться от дел. Посвятите себя творчеству или спорту, а ваша песня «Семь небес» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, постарайтесь сегодня не поддаваться соблазнам, хотя их будет предостаточно. На работе, возможно, какие-то непредвиденные трудности, но вы с ними легко справитесь. Совет – ловите в песне «5 минут назад» Кати Чепик.
1: Близнецы, сегодня вам захочется кардинально поменять что-то в своей жизни. Не отказывайтесь от этих идей. Если подвернется случай, то воспользуйтесь моментом. Ваша песня «Наколочка» Михаила Шуфутинского.
2: Раки, сегодня высока вероятность, что вас обманут. Берегитесь сплетен и слухов, которые витают вокруг вас. Постарайтесь никому не открывать свою душу. А ваша песня «Без любви твоей не смогу» Артура Руденко, который уже скоро появится в нашей студии.
1: Львы, сегодня вам нужно особенно осторожно выбирать выражение, потому что одно неверное слово и испортится отношение с человеком, который вам близок и дорог. Ну а ваша песня «Потому что» Виктора Чупретова.
2: Девы, удачи сегодня на вашей стороне. В семье будет душе будет царить гармония. Родные подарят вам массу положительных эмоций. Вдохновение ловите в песне «Ты лучшая» группа «Сентябрь».
1: Весы, ваши близкие сегодня могут предложить вам что-то очень интересное насчет совместного проведения вечера. Принимайте предложение, не раздумывая. Совет дня в песне «Улетаю» Михаила Бублика.
2: Скорпионы, этот четверг принесет массу положительных эмоций, интересные беседы, приятные компании, новые знакомства. Все это ждет вас сегодня. А ваша песня «Заполярный круг» Анатолия Полотно.
1: Стрельцы, день сулит покорение новых вершин. Если сможете собрать в кулак свои силы, обязательно все получится. Все, как песня «Желаю» Елены Ваенги.
2: Козероги, у вас сегодня есть большая вероятность неудачных вложений и даже финансовых потерь. Проанализируйте и пересмотрите все статьи расходов и постарайтесь их оптимизировать. Совет ловите в песне «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Водолеи, сегодня вопросы бытового плана потребуют срочного решения и вашего внимания. Подключайте к решению родных. Совет для песни «Тяжело седому пацану» Владислава Медяника.
2: Рыбы, несмотря на хмурое настроение, не будьте резкими в общении с близкими людьми. Добрые слова творят чудеса. Подсказку ищите в песне «Шансонье» Валерия Кураса.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России подешевели почти все сезонные овощи. Средняя потребительская стоимость картофеля в январе-мае 2026 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 30%, до 52 рублей за килограмм. По данным Росстата, аналогичная ситуация складывается и с другими овощами. Например, белокочанная капуста за это же время подешевела на треть, до 42 рублей за килограмм, репчатый лук и свекла на 22%. Все эти продукты входят в так называемый борщевой набор. Тепличные овощи подорожали на 2%, стоимость огурцов 237 рублей за килограмм, помидоры по цене 272 рубля. В России предложили дополнительно выплачивать россиянам после 70 лет сумму, равную 4 минимальным размерам оплаты труда. Это 108 372 рубля. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он уверен, что эти деньги позволят людям заниматься спортом для сохранения здоровья, проходить профилактическое обследование и посещать санатории. Гриб также отметил, что подобная мера могла бы стать не только своеобразной премией к юбилейной дате, но и признанием усилий людей, которые заботятся о своем здоровье. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс валют – доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 22 копейки. А далее «Звездный завтрак» и Артур Руденко. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:05, время московское. И это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». К нам в гости к Артему Демину и Марине Дымовой сегодня пожаловал наш любимый певец. Он не только наш любимый певец, он еще и любимый певец миллионов наших радиослушателей. Это Артур Руденко, которого мы с огромным удовольствием приветствуем в этой студии. Артур, доброе утро!
2: Доброе утро! Доброе утро! Всех нас видит, слышит. Доброе утро, студия, Марина, Артем.
3: Бодрый,
1: ну и, а ты видишь, в какой он форме, вижу, в какой он одежде. И понятно, что этот час мы будем говорить не о музыке и не о творчестве.
3: Я тогда пошла про футбол.
1: Ну что, как тебе игра Аргентины? Было страшно в первом
2: тайме? Нашел спортивную кофту, которая с прошлого мундиаля еще, видишь?
1: Да, на ней написано Месси.
2: Да, Месси, она фартовая. Они же в прошлый раз и заняли, соответственно.
1: Чемпионы мира.
2: Да, я надеюсь, еще, потому что этот чемпионат мира, он такой знаковый для очень многих футболистов, которые играют уже последний раз за свою команду.
1: Ну, взять Криштиану Роналду.
2: Да, вот мне его жалко.
1: Взять Месси.
2: Так хотелось хорват чтобы... этот наш маленький тоже.
1: Лука Модрич.
2: Модрич, да. Хотелось бы, чтобы в финале все-таки Португалия. То есть Месси сыграл с Роналду, но, к сожалению,
3: всех старичков
2: битвы титанов
3: хотел,
2: не получилось, да. Это была бы игра века.
1: Ну что, зато мы, может быть, дождемся финала Аргентина-Франция. И, наконец-то, Килиан Мбаппе покажет, кто лучший молодой футболист.
2: Молодость победит, да.
1: Ну ладно, хорошо. В общем, это была разминка. Вы все поняли.
2: Да, сразу заряд бодрости спортивный,
1: да, с утра. Вы все поняли, что мы в курсе, что Артур Руденко не выспался. А, нет, сегодня ты выспался, потому что
2: не было матча.
3: А почему не было?
1: Сегодня перерыв.
2: Антракт.
1: Сегодня вечером.
3: Потому что знали, что Артуру рано вставать, ему на «Звездный завтрак».
1: Да, решили сегодня не играть.
2: Перенесли, позвонили, попросили.
3: Вот так вот. Кстати, не пугайте наших слушателей своими разговорами о футболе.
1: Да, конечно, мы
3: на шутим. Радио
1: «Шансон»,
3: потому что
1: Хайдлана
3: из города Алексин уже задает вопросы. Говорит, что была на вашем юбилейном вечере, Артур. Концерт просто огонь. Сколько же было шансоновских артистов. Все любят вас и уважают. А сколько было вам подарено цветов? Я столько никогда вообще не видела, пишет Светлана. А очень интересно, куда вы потом столько букетов разместили.
1: Давай, расскажи уже наконец-то о своем цветочном бизнесе. Как твой ларек поживает на улице?
2: Ларек уже закрылся.
1: Дом 62.
2: 64, не говори 62, то все туда пойдут. Спасибо огромное, здравствуйте. Да, хочу всем сказать невероятное спасибо и благодарен за все, кто пришел на мой концерт. Да не то, что мой, там было очень, там практически шансон года был на моем юбилее. Спасибо артистам, которые приехали поддержать. И цветов действительно было очень много. От начала сцены до конца вот такая прям цветочная,
1: огромная поляна. А куда ты потом, правда, вот куда деваются эти цветы после концерта?
2: Продавил?
3: На Рижский рынок.
2: На Авито.
1: На Рижский рынок? А, я думаю, почему на Рижском рынке в тот день скидки
2: такие были
1: хорошие?
2: На самом деле, немножко там, пока все это доносишь до машины, подрезают, может быть, там работники сцены, кто-то из участников.
1: Ну, то есть, если домой доезжает букета 2-3, уже неплохо. Концерт был хороший.
2: Мне не жалко, правда, но хочется как немножко хотя бы ощутить во всей этой красоте себя. А потом, куда уходит сын в школу, несет учителям, они не могут понять, по какому поводу праздник сегодня, а он дарит там учительнице первой, например, учительнице классом, руководитель, еще кому-то, он тут идет цветами.
1: Это удобно, кстати.
3: Да. Все надо концерты делать 31 августа, чтобы...
2: Это очень хорошо, да. А гостям на мой концерт удобно ходить 9 марта, девчонкам. Им 8 марта цветы подарили, они, так сказать, порадовали, а 9 марта не нужно покупать к артисту.
1: Порадовать Артура Руденко.
2: А потом
1: можно,
2: они этот же букет берут, стряхивают водичку и приходят на концерт с цветами.
3: Вы уже поняли, что в гостях
2: это лайфхак с другой стороны уже, да.
3: Человек с невероятным чувством юмора.
1: И предприимчивый.
3: При этом я не могу понять, как так получается, что такие романтические песни, душевные, какие-то лирические.
1: Исполняет человек, который не соответствует жизни другой.
3: Если говорить с Артуром, вечно шутки, прибаутки, стёпы. Как так получается? Как ты уживаются в тебе такие...
1: Почему у тебя в репертуаре нет песен Валерия Кураса до сих пор?
2: Вы же понимаете, артист должен быть многогранным.
1: Я понял,
2: он должен быть и грустным, и веселым, и лирическим, и немножко каким-то шаловливым.
1: Ладно, сейчас сделаем небольшую паузу и потом поговорим обязательно.
0: На радио «Шансон» реклама.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: Звездный завтрак. Артур Руденко готов отвечать на ваши вопросы. Любые вопросы. Вот Артур Руденко один из немногих гостей, которому все равно, какие вопросы задают. Будь то вопрос про футбол, будь то вопрос про творчество.
2: А про бензин давай спросим.
1: Вопрос про бензин.
3: Расскажи мне про покупку. Про какую? Про покупку. Про покупку. Про покупку. Про покупочку мою.
1: Так, давай про
3: бензин. Все работает. Давайте про бензин. Нет.
1: Себе купил?
3: Мне не нужен бензин.
2: Ты пешком?
3: Я на самокате.
2: Серьезно? Да. То есть ты сейчас с тортиком катился?
3: Да.
1: Катись дальше.
3: Ну не сейчас. Я в 5 утра выехал, чтобы вовремя приехать.
2: Ну правда.
1: Вся... У тебя ситуация с бензином.
3: Да, нормально, мне все ровно.
2: Сколько абсолютно у тебя в баке бензина?
3: Нет у меня вообще бензина в баке.
2: А у тебя электрокар, что
3: ли? Нет, у меня дизель.
2: А, вообще все печально.
3: Схему сбили.
2: Поэтому ты на самокате, все понятно. Ну, видишь, есть какие-то темы, на которые он не хочет разговаривать.
3: Кстати, почему? У меня бензин, в смысле, у меня дизель. Мне все равно бензин, есть он или нет.
1: В смысле? Ну, а что? Ситуация с дизелем.
3: А вы знаете о том, что дизель периодически подъезжаешь, заправка на бензин не работает, а дизель, пожалуйста.
1: Да, это есть такое. Неприятно. Такую картину нам неприятно наблюдать с Мариной. Но, тем не менее, мы понимаем.
3: Вас радуйтесь за ближнего.
1: Да.
2: Как у тебя вообще проходит лето? Уже был отпуск или будет?
3: Лето проходит переменчиво. Вот как солнышко выходит, тогда и лето хорошо. Uh-huh. А когда дожди, не особо. А, потому что зима немножко достала, падал белый снег. А лето хочется, чтобы побольше было солнца.
1: Подожди,
3: и поярче.
1: Я сейчас смотрел твои сторис.
3: Я успел уже сидеть на море, да.
1: Да.
3: Не, слава богу, все хорошо.
1: Загораешь,
3: сейчас
1: купаешь.
3: Краснодар, ой, господи, Краснодар, в Калининград, вот в пятницу, в субботу летим тусовочкой нашей шансоны, кстати. Там попоем, но сказали, погода будет не очень.
1: Но... А тусовочка большая или с кем ты сейчас?
3: Петрухин будет наш главный весельчак. И второй весельчак это Виктор Дорин.
1: А-а-а.
3: Да,
2: а у вас Ларит... там еще и Сергей Любавин же, да?
3: Да, Сергей
2: уже
3: Любавин.
2: Просто слушательница,
3: мы уже два романтика.
2: Любовь присылает вопросики. Она, мы сейчас предыдущий час обсуждали со слушателями, часто ли они едят в ресторанах, и Любовь говорит, а спросите, пожалуйста, у Артура Руденко, часто ли он ест в ресторанах, и есть ли любимый ресторан в Калининграде, потому что мы туда, к нему на концерт. Вот видишь?
3: А в ресторанах я питаюсь только практически тогда, когда на гастролях. И то это обед, наверное, и все. Потому что на завтрак я не хожу.
1: А какие блюда, какой кухни ты обычно заказываешь в ресторанах?
3: Когда мне нравится наша кухня.
2: То есть пюрешка с котлеткой и борщ.
1: Борщец?
3: Я, да, предпочитаю. Ну, супчик, бульон, что-нибудь куриное. Потому что, ну, для желудка, когда поешь, чтобы кислоты не было повышенной. А так-то хочется иногда, конечно, харчо скушать. Но не всегда позволительно, так сказать, вокальная диета не всегда это позволяет. А потом говяжьи щечки.
1: Ой, не говори при мне.
3: И овощной салат, как бы, да, вот так вот.
2: Ну, подожди, а в Калининграде, может, какой-нибудь...
3: В Калининграде. Я, к сожалению, не так часто там бываю, чтобы у меня был любимый ресторан, но я еще не знаю, в какой. Может быть, кстати, вы посоветуете, куда пойти в Калининграде вкусно покушать. И чтобы была эстетика визуальная.
1: Это уже вопрос
2: вам.
1: Вам запрос. Да, да. Отвечайте.
3: Посоветуйте.
1: Отвечайте Артуру Руденко, в каком ресторане вы будете ждать его после концерта.
3: Да.
2: Будешь ли ты купаться в море?
3: Если оно будет не холодное, хотелось бы.
2: Говорят,
3: конечно,
2: что там вообще очень классно прогрелась вода. И там теперь практически Анапа.
1: Да, только вчера там начался супер тайфун. Если вы смотрите новости.
2: Да, в Зеленоградске, что ли, там вообще смыло всю вот эту.
1: Там прекрасно, там все смыло, поэтому купайтесь, ребят. Все нормально. Там все смыло, можете купаться без мыла.
3: Я на всякий случай плавки возьму с собой. Вдруг повезет.
1: Вдруг дождь начнется.
3: Вдруг. Чтоб одежда не промокла, да?
1: Да, хотя бы закончить концерт в сухом чем-то.
2: В отпуске ты был, концерты у тебя плотненько стоят в летнюю. То есть нет такого, что летом ты говоришь, я не гастролирую, я, например, пишу новые песни.
3: И песни успеваю писать, и немножко гастролировать. Нет, лето не плотный график. Это как бы нормальная такая межсезонная история, поэтому летом довольно-таки много времени провожу дома, либо куда-то стараюсь уезжать.
1: Но настоящий отпуск у тебя будет?
3: Я надеюсь, что зимой. А, вот ну, да. Что значит настоящий отпуск? Это, наверное, собраться всей семьей и уехать.
1: Да, конечно,
3: куда-то.
1: Детей куда-то вывезти.
3: Да.
1: К воде какой-то.
3: Ну, я вот вывез ребенка к воде, мы немножко побыли, а потом я вот отправил к бабушке в Краснодарский край, и ему там прекрасно.
1: Когда у тебя
3: родители
1: есть бабушка,
3: рядышком.
1: Когда у тебя есть бабушка в Краснодарском крае, конечно.
3: Да, дедушку за грибами ходить на рыбалку. Ну, что, мальчишки, что еще нужно?
2: Это выпускник или который?
3: Младший.
2: Младший. А младший у тебя в каком классе?
3: Вот в 9 идет.
2: О, то есть вас ждут всякие ГИА, подготовка и все.
3: Да. Да, да, да.
2: Помнишь мультик из 90-х?
1: Да, это про Дональд Дак и его какие-то там...
2: Друзья.
3: Нет, Дональд Дак там чуть-чуть другой.
2: Какой?
3: Да, да, да, это не тот. Дональд Дак, он пожуще.
1: Ба-ба-ба.
3: Хорошо.
1: Вот так Артур Руденко будет отвечать на ваши вопросы.
3: Так я буду петь.
2: В Костроме, когда будет концерт... Когда в Костроме будет концерт, спрашивает Туся.
3: Я не знаю. Сейчас готовится большой осенний тур.
2: Позже, пауза.
0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10. Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто. Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, Артур Руденко у нас сегодня в гостях. Ну, один из самых веселых, наверное, артистов в шансонье, потому что 50% своих концертов Артур рассказывает со сцены какие-то шутки, анекдоты, а 50% концерта — это его исключительно песни.
2: Грустные песни.
1: Грустные песни про снег и про то, что нельзя забыть.
3: Какие песни сейчас ты записываешь? И будет ли новый альбом в ближайшее время? Вообще расскажи, что происходит в твоей творческой жизни.
2: Да, альбом планируется, да, уже практически собрался материал на полноценный альбом. Ну, 10 точно, я думаю, порядка 12 песен уже нужно посидеть, почитать. А вообще планируется, я хочу диск, типа «Золотая коллекция», что такое, самые лучшие песни, этот год у меня юбилейный. Uh-huh. И хочется собрать альбом из всех самых лучших песен за последнее время и отдельно, соответственно, новый.
3: А какие песни самые лучшие, какие войдут туда?
2: Марин, ну, основные будто... хиты, конечно. «Дым, сигарет с ментолом», «Звезда по имени Солнце».
3: Подожди.
2: «Где погашие свечи».
3: Ну, я серьезно.
1: Ну, и наколочка.
3: «Падал белый снег», забыть нельзя. Это будут новые аранжировки или ты просто...
2: Нет, просто собрать такую пластинку, как бы, отчет за сколько там, практически 15 лет.
3: А зачем, если у людей есть цифровые площадки, например? Зачем мы...
2: А кто-то...
3: Просто коллекционный диск.
2: Да.
1: Ну, конечно,
2: а новый альбом — это как бы отчет за проделанную работу.
1: Допустим, наш главный редактор очень любит слушать музыку на виниле.
2: Это вообще круто.
1: Рустем, кстати, хорошая идея, да. И, конечно, допустим, вот если мы говорим о таких слушателях, аудиофилах, как Рустем, для них, конечно, важно, чтобы это был качественный звук,
2: да,
1: виниловая
2: да.
1: пластинка. И в каком-нибудь красивом оформлении с твоими какими-нибудь редкими фотографиями, которые не засвечены в социальных сетях.
2: Вот. Да.
1: Ну, было бы классно.
2: Да, хорошая идея, кстати. Да,
1: и классный подарок. Хороший, дорогой подарок. Да.
3: Ну, так это очень дорого.
1: Марин,
3: выпустить на
1: у нас в гостях один из самых успешных шансонье. Один из богатейших людей в нашем шоу-бизнесе. Артур Руденко. И его сны.
2: Это не 1 апреля или что?
1: С тобой всегда. С тобой всегда 1 апреля.
3: Тут недавно коллеги на работе надо мной издевались. Они сказали: Марин, расскажи нам анекдот.
2: Почему иногда? Мне кажется, Артем постоянно это делает.
3: Короче, я им рассказала 3 анекдота, и они вообще не смеялись ни слова. Хотя анекдоты, ну, в смысле, очень смешные были анекдоты.
1: Расскажи. Расскажи.
2: А может быть, ты думаешь, что они смешные?
3: Про кошку и гречку?
1: Да, про кошку и гречку. Давай.
2: Ну, это же классика.
1: А ты знаешь этот анекдот?
2: Ну да, когда...
3: А опять греб.

0: хорошо погулял. Я на что под рукой? Скалка. Наберет эту скалку деревянную и стоит уже, значит, так по ладошке набивает, как битой.
1: Как полицейский.
0: А, и он открывает дверь, у него такой тяжелый взгляд, уставший. И она, значит, с этой скалкой и такая смотрит на него. А он взгляд из-под лоби поднимает, смотрит и говорит: а ты все печешь.
2: Это хорошо. Ну вот, это должен быть какой-то талант, смешно рассказать анекдот. И у тебя он реально есть.
1: Артистизм, Марина, артистизм, прежде всего.
2: Где ты берешь эти анекдоты? Тебе их присылают?
0: Нет, как-то находятся они. Ну, в последнее время, к сожалению, меньше стало анекдотов. Вот прям таких.
1: Говорят, что как жанр анекдотов в целом уже немножко...
0: Очень жаль.
1: Умирает.
0: Очень жаль. Я считаю, что это одна из самых таких гениальных историй в плане шуток, потому что в буквально в три предложения можно уместить целую историю, и это будет смешно. Угу. Не нужно, чтобы анекдоты умирали ни в коем случае.
1: Да, дорогие друзья, давайте запускаем новые движения.
2: Сохраним анекдоты. Культуру анекдотов.
1: И планету.
2: А пока давайте послушаем прекрасную песню «Не звоните бывшим», Артур Руденко. Делайте громче.
3: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит. В бесконечно холодной ночи растревожит полуночный сон. Вдруг знакомый рингтон зазвучит,

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звезды «Завтрак» на радио «Шансон» и наша суперзвезда Артур Руденко готов отвечать на ваши вопросы, поэтому у вас еще есть время задать вопрос Артуру Руденко. Плюс 7 909 955 103 и 0.
2: Спрашивала Туся про Кострому. Вообще, где актуальный график, где тебя можно будет увидеть?
3: На моем сайте arturrudenko.com. Ну, в процессе. Сейчас пока там ничего еще не выставлено. Ближайшие мероприятия будут в Москве, кстати, 31 июля в «Гнезде глухаря». Нашей домашней уютной обстановке вместе с Виктором Дориным.
1: Ага. И
4: мы вам споем.

0: все, кто обычно...
1: Екатеринбург у тебя в ноябре. Пока все, да?
2: Екатеринбург, да. Сейчас там будет довольно-таки плотный список.
1: Какие фотки классные у тебя на сайте. Прям вообще. Ты видел их?
2: Да, периодически поглядываю. Но дело случая.
1: Ты вообще любишь фотографироваться или, и вот этот все момент с фотосессиями?
0: Конечно, он любит это делать. Посмотри все его сторис. Там,
2: нет, ну сторис это...
0: Ты сколько выкладываешь сторис?
2: Немного.
0: Много?
1: Ну не больше, чем ты, ладно уж.
0: Я редко выкладываю.
2: А Марина, наверное, имеет в виду фотосессии, правильно?
1: Да, фотосессии профессиональные, где вот это...
2: Хлопотная
1: история. По 4 часа тебе говорят вот так, стань вот так.
2: Вот немножко выматывает, да. Сторисы лучше. Ты это же в жизни берешь, щелк-щелк, как он есть по-настоящему. Но нужно сделать фотосессию, освежить, афишные фотографии сделать и так далее. Нужно, да, сделать.
1: Как ты относишься к искусственному интеллекту? Потому что многие вообще сейчас не заморачиваются и просят искусственный интеллект сделать фотки и уже не заказывают все фотосессии профессиональные.
0: Уже фотосессии делают искусственный интеллект, ты понимаешь?
2: Здорово.
0: Ты одну фотку свою загрузил, он тебе выдал 50, где ты там на Гавайях.
1: В разных образах.
0: В самолете летишь там, я не знаю, в ресторане ешь.
1: В образе ковбоя, еще что-то. Главное проверять, чтобы там все пальцы были, потому что ИИ иногда плохо делает руки.
2: Все глаза одновременно открыты. Нормально, 21 век, нужно пользоваться, пробовать, почему бы и нет. Единственное, что жалко фотографов, у которых хлебушек отбирают. Вот этот момент
0: не очень
2: приятный.
0: Ну так и отбирает хлебушек не только у фотографов, но и
1: у музыкантов, да, у композиторов, у аранжировщиков.
0: И у поэтов. Сейчас уже и стихи сочиняет. Понятно,
2: все делает,
0: что,
2: абсолютно, да.
0: Понятно, что там качество, конечно, сомнительное, но в любом случае он же учится, и искусственный интеллект.
2: Я думаю, что когда-то это остановится. Людям наконец-то надоест слушать эту пластмассовую музыку, одинаковые голоса, одинаковое качество воспроизведения, все равно это чувствуется. И я предполагаю, что уже немало людей слышит. Вот я слышу сразу, когда искусственный интеллект начинает играть, mm-hmm. даже еще не начинает петь. Это
0: даже слышно. Еще петь не начинает?
2: Да, это практически сразу узнаваемо. Там определенный звук.
0: Алгоритмы это называется. Определенные алгоритмы звучащие.
2: Да, я имею в виду, если просто на ухо брать без умных слов, алгоритмы и...
1: Сейчас прям вот...
0: А для тебя это прям умное слово, алгоритм?
2: Ну, в плане, если бытового прослушивания, да. Угу. Просто кажется... слушая музыку, и вот если играет, не знаю, там, Михаил Шуфутинский, да, и потом искусственный интеллект, ты сразу почувствуешь разницу. Это другое звучание просто, другой алгоритм воспроизведения звука, Артем. Угу. Вот так.
0: Молодец,
2: вот.
0: Ты учишься как искусственный интеллект.
2: О, да.
1: На самом деле, правда пугает. Как ты считаешь, будущее музыкальное из-за этого под угрозой?
0: Индустрия.
1: То, что будет слушать молодежь? Или все-таки действительно откатится все назад, и все будут за то, что делают люди, а не искусственный интеллект?
2: Я думаю, что какое-то время искусственный интеллект будет держаться. Я вспоминаю вот переход, когда появились первые PSR Yamaha. Uh-huh. Сейчас для радиослушателей объясню. Это когда в клавишном синтезаторе работают все. И барабаны играют, и скрипки.
0: И гитары.
2: И гитары, саксофоны, все что
0: и
2: угодно.
0: И даже голоса какие-то.
2: И когда в ресторане работала живая команда, uh-huh. то есть барабанщик, гитаристы и так далее. А потом, когда появилось это японское чудо, убрали барабанщика, убрали бас-гитариста, убрали практически всех, и один человек мог... заменить целый ансамбль. Вот и сейчас получается то же самое. То есть искусственный интеллект заменяет все. Но пришло время, когда люди хотят живого звука. Uh-huh. И им эти синтезаторы уже надоели, ими никто не пользуется.
0: Да,
2: то есть вот лет 5, наверное, лет 5-7 это чудо проработало активно, а потом сошло на нет, и вообще его убрали. Uh-huh. Я думаю, что искусственный интеллект какое-то время человечество им наиграется, и
0: это
2: мы
0: был диагноз от
2: вернемся.
0: Артура Руденко, который он поставил искусственному интеллекту, а мы, дорогие
2: это
0: друзья,
2: аналитика есть, такое еще умное слово, Артем.
0: Да ты что? 1-1.
3: Реклама. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. И наш звездный гость Артур Руденк.
2: Доброе
1: которого
2: утро.
1: Мы любим, которого мы ценим, уважаем. И которого мы всегда с огромным удовольствием приглашаем в студию по каким-то важным для нас поводам.
2: Да я знаю, почему, Артем. Потому что любишь тортики, которые я приношу.
1: Но на самом деле, Артур Руденко, честно скажу вам, дорогие друзья, вот сейчас прям вот откровенно, сокровенно. Хочу сказать, что Артур Руденко это действительно человек, который обладает хорошим еще и вкусом.
3: И воспитанием.
1: Потому что подобрать вкусный тортик, это тоже, извините меня, мастерство. Иногда приносят, я не хочу сейчас кого-то обижать.
2: Надеюсь, артисты спят еще.
1: Да. Вот, а ты приносишь какой-то невероятный торт, вот ты как-то его для себя открыл, и ты
3: попробовал. А это ягодный опять? Это наш любимый?
1: Это наш любимый.
2: Классно, да?
3: Вообще.
2: Эфир закрываем.
3: Мы тебя поэтому и позвали на днях, потому что мы такие, что-то давно не было вкусных тортов.
2: Сладенького захотелось.
1: Да, именно вкусного, именно качественного.
3: Про отпуск, ну хоть напоследок, ну кто нас выручит, конечно.
2: Нет, вы сказали, что уже к завершению 2D-шоу сезона, поэтому я думаю, надо это дело отметить. С вас кофе, с меня торт.
1: Хорошо, все, прекрасно договорились, тем более, что кофе у нас на работе халявный.
2: Ну вот, привет. Отлично. И торт, оказывается, тоже, видишь.
3: Слушайте, вообще-то я какой-то вопрос хотела задать.
1: Да?
3: Нормальный.
2: Ну, а что, плохо с утра кофе с тортиками? Мне кажется, можно позволить.
3: Ты такой подтянутый всегда, как будто бы ты себе не позволяешь что такие тортики всякие.
1: Сидишь на жесткой диете или у тебя...
2: Я на жестком матрасе.
1: Или у тебя
2: сплю.
1: Вот эта ппшная история, она вот превалирует.
3: Ну, все даже бицепс какой-то просвечивает. Что-то как бы все хорошо.
2: Я мало ем. Я очень поздно завтракаю. То есть, скорее всего, я обедаю.
3: То есть у тебя типа интервальное голодание получается?
2: Нет. Я поздно ложусь, поздно встаю, я не хочу рано кушать. Я могу позавтракать в 12, там,
1: я
2: в час.
1: Я был с тобой на гастролях. Что ты мне рассказываешь?
2: Так. Я на завтраке не хожу.
1: Ты можешь в 3 часа ночи отправиться искать шаурму в другом городе, незнакомом, чужом, и потом ее есть.
2: Нет, я могу в 3 часа ночи съесть шаурму, но потом по следующий прием пищи будет, допустим, в 2 часа дня. То есть большой промежуток времени, чтобы запустить процесс аутофагии. Да.
1: Ну, мне кажется, в любом
2: еще одно
1: случае...
2: умное слово.
3: На букву А, причем все у тебя слова умные.
2: Ну, мы же Артем, Артур. На самом деле, нужно ограничивать себя в питании, не переедать. Чувство голода лучше, чем чувство перенасыщения. Обязательно физкультура. Что я делаю? Я отжимаюсь, я приседаю и подкачиваю пресс. Все. Минимальный комплекс. Хотел сделать на турнике... Челлендж один насмотрелся в интернете и сделал, в общем...
1: Выход силы или что-то?
3: А поэтому у тебя так сейчас хрустит рука?
2: Я хотел, да, лучника какого-то там сделать на перекладине, и я очень сильно вывихнул плечо. И, в общем, аккуратно, друзья, аккуратно.
3: Не смотрите видео.
2: Уже шестой десяток все-таки.
1: Ты должен предупреждать, что вот эти трюки не повторяйте.
2: Не повторяйте.
1: Опасно для жизни и для здоровья. Ну что же, дорогие друзья, надо уже потихонечку нам прощаться. Осталась буквально одна минутка. Если хочешь что-то рассказать или сказать, обратиться к нашим
3: слушателям. Какую твою песню, может быть, нужно послушать где-нибудь на Яндекс.Музыке?
1: Куда зайти там?
3: Новенькое есть?
2: А новенькое вот вы включили, только что играла.
1: «Не звоните бывшим».
2: «Не звоните бывшим», да. «Не звоните выпившим» тоже. Это, знаешь, как утром проверяешь свой телефон. Планируется у меня дуэт. Я надеюсь, все состоится. Пока это загадка.
3: Мужчиной или женщиной?
2: С женщиной.
3: Mm-hmm.
2: Шикарный, да. И новые песни, да, конечно же. Кстати, кто будет в Беларусь, приезжайте.
1: Там какого числа?
2: Будет мероприятие.
1: Какого числа надо приехать в Беларусь?
2: 21-го.
1: Два. Забыл. Погады,
2: забыть нельзя. 20-го. 20-го.
1: Ну, хорошо.
2: Июля. Драники. Вы сегодня говорили про драники. Да, драники, настоечки и шикарное настроение.
1: Дорогие вот. Друзья.
3: Там теперь концерты анонсируют. Драники, настоечки.
1: Все это за счет артиста. Все в стоимость билета, все это включено. Нет,
2: самое главное, всем хорошего лета, побольше ярких, незабываемых эмоций. Находить время отдыхать с друзьями, с детьми, на природе. Неважно, где это. На море, в лесу, у реки, либо на даче, у мангала. Это тоже чудесное времяпровождение.
1: Друзья, это был Артур Руденко. Огромное тебе спасибо. До встречи в новом сезоне вместе с нами уже, понимаешь, да?
2: Да, вам, друзья, отличного отдыха. Спасибо вам за утреннее настроение, которое вы нам дарите.
3: Ждем
2: спасибо. Спасибо, Артем,
3: и
2: спасибо, Марина. Спасибо, радио Шансон.
1: Спасибо, дорогие друзья. До завтра, до 7 утра. Включайте свои родни приемники. Не забывайте.

0: Любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, я тебя позабуду.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Минздрав обяжет стоматологов применять анестезию при любых процедурах, которые могут вызвать неприятные ощущения. Кроме того, все кабинеты дантистов предлагается оснастить дефибрилляторами, укладками для профилактики инфекции медработников, а также препаратами для помощи при анафилактическом шоке. Новые правила должны вступить в силу 1 октября. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Изменения коснутся и кадрового состава медорганизаций. При сохранении нормативов 5 специалистов на 10 тысяч взрослого населения в перечень должностей планируют добавить стоматологических фельдшеров. Скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются в Москве в ближайшие несколько дней, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице сегодня составит плюс 21 градус. Барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба. Ранее в гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в московском регионе к концу недели может подняться до плюс 31. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами прогремят от грозы. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

вдруг лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят, и попал с корабля на бал.

0: саду.
1: Да как же это так получается? В песни наши драгоценные, на волнах радио Шансон, звучащие, они как те напитки, которые, когда становятся выдержаны, приобретают новые грани своего вкуса и удивляют, и радуют, и заставляют просыпаться внутри какие-то совершенно удивительные чувства. Казалось бы, песня? А какая? Денис Денисов у микрофоном. Всем желаю здравствовать. Михаил Захарович, продолжите это настроение.
2: Играй, гармоника, играй.

0: большом каретном.
1: На том самом большом каретном действительно происходили удивительные события, и лирический персонаж с тем самым черным пистолетом, он действительно был. Как раз-то молодежь собиралась там и веселилась. И первые, одни из первых записей были сделаны как раз-то в квартире на большом каретном. Вот такая удивительная история создания этой песни.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каждый автолюбитель хочет кроссовер. Это факт. Но еще лучше, если это будет не городской, травоядный универсал повышенной проходимости, а настоящий рамный вездеход. Сейчас я расскажу вам о самых доступных рамных проходимцах, представленных на нашем рынке. С минимальным бюджетом в 3 миллиона 860 тысяч рублей можно присмотреться к Котинг Паладин. Помимо привлекательной для подобного класса стоимости, необходимо отметить, что в ДНК этого внедорожника лежит настоящий и японский Nissan. На втором месте по доступности расположился Havail H5. За 4 миллиона рублей вы получите автомобиль с габаритами Toyota Land Cruiser 300. Замыкает тройку новинка российского рынка BAW-212. Спартанского вида внедорожник оценен в 4 миллиона 400 тысяч рублей. А примечательно в нем то, что предка модели для армейского использования построили на базе нашего ГАЗ-69. Это самая проходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ну, а если женщина решила подобрать ключик к сердцу того самого избранника, о, точно, найдется тот самый единственный и неповторимый, который подойдет, да так, что потом и не захочется закрывать. Поэтому любите, влюбляйтесь, будьте счастливы в компании «Радио Шансон», и неважно, какая погода за окном. Главное, что мы в одной компании.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Очень часто нас пугает одиночество, но побыть наедине с собой крайне важно, хотя бы ну, минут 10-15 в день, чтобы послушать, что же тебе говорит твой внутренний голос. Может быть, органы какие-то кричат, обрати на меня внимание. Поэтому будьте здоровы, господа хорошие, берегите себя и сохраняйте силу духа. А мы поддержим и настроение, и найдем ответ на вопрос, и вообще. С песней всегда шагать легче и веселее.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелию возвращается тепло. В связи с жарой в республике повысится класс пожарной опасности. Напомню, сейчас в регионе установлен первый класс, но уже к выходным ожидается сухая и жаркая погода. На юге Карелии до 32 градусов. Поэтому класс пожарной опасности в республике может повыситься до 2 и 3. В Минприроды планируют привлекать для мониторинга лесов легкомоторные самолеты. Также спасатели активно используют наземное патрулирование. Региональный маткапитал можно будет направить на покупку прицепа для автомобиля. Власти Карелии расширят возможности использования этой меры поддержки. Региональный материнский капитал – это дополнительная мера соцподдержки многодетных семей в республике. Семьи получают 105 тысяч рублей из бюджета Карелии. Сегодня направить средства можно на улучшение жилищных условий, ремонт жилья, приобретение земельного участка, образование ребенка, детский сад, покупку автомобиля и сельхозтехники. Вновь расширить список предложил житель Пряжинского района. Депутаты решили поддержать эту идею, разрешить для использования маткапитала покупку прицепа к автомобилю. Старые детские площадки в Костомукше демонтируют. Об этом сообщили в управлении городского коммунального хозяйства. Речь идет о демонтаже тех игровых площадок, которые по результатам проверки не соответствуют требованиям безопасности. Работы проводятся по рекомендации прокуратуры. Демонтаж коснется тех площадок, которые расположены на неразмежеванных земельных участках и во дворах многоквартирных домов, где собственники не приняли игровое оборудование в состав общего имущества. Местные власти подчеркивают, что уже ищут средства на приобретение и установку новых малых игровых форм в текущем году. В Карелии установили сроки сбора ягод. Как сообщили в Минприроды республики, сроки различаются в центральных и арктических районах региона. Так, сезон сбора дикоросов в центре республики начнется с 11 июля, на севере Карелии с 18. Первым разрешен сбор морожки. С 1 августа жители северных районов могут приступить к сбору черники, с 28 августа – брусники. С 19 сентября официально начинается сбор клюквы на севере республики. Напомню, Костомукши и ближайшие районы входят в категорию арктических территорий. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 23 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

когда мы довольны собой, когда мы радуемся, вот эта легкая улыбка, которая касается ваших глаз. Да-да-да, мы улыбаемся глазами. Когда крылья расправлены, ну тогда нам и море по колено, и горы по плечу. А в компании «Радио Шансон» так все так и есть. Всем привет. Денис Денисов у микрофона.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: полу.
1: Ничего другого на ум, как мысль о том, что я хотел подарить тебе. А вот тут предложение может быть разным. Но, мне кажется, остановится наш разум, который любит делать сюрпризы на хорошем отдыхе. С 24 по 30 октября всех приглашаем, зазываем и будем рады видеть в нашем мероприятии мега замечательном. Это фестиваль «Бархатный шансон», «Средиземное море», отель «Титаник Делюкс Гольф Беляк», Михаил Шафутинский, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Брянцев и Михаил Бублик, Евгений Кемеровский и другие звезды будут там. Вы тоже можете. За подробностями на сайт radioshanson.ru. Добро пожаловать. Для лиц старше 12 лет.

Говорят, что любовь со временем начинает угасать. Да нет, она трансформируется, обретает новые формы, а там уже химия включается совершенно иная, окситоциновая какая-то это привязанность. Что я вам скажу? Можете объяснять это как угодно. Но любовь есть, любовь будет, и без нее нам никуда. Так же, как и без музыки, которой много. Шансон один.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка и языков народов России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент поручил правительству подготовить проект указа об установлении Дня детской книги, оказывать международной организации по русскому языку содействие по продвижению языка как языка межнационального общения. Песков отметил, что весь перечень будет опубликован на сайте Кремля. Сегодня советник президента Елена Ямпольская даст брифинг на эту тему и подробно прокомментирует этот перечень поручений, сказал Песков. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Минтранс осенью внесет поправки в правила дорожного движения, которые ограничат движение велокурьеров, сообщили в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов на дорогах. В декабре прошлого года Путину жаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Президент признал обоснованным недовольство россиян. Москва будет бороться с транспортным шумом с помощью специальных камер. Они будут фиксировать конкретные машины, которые издают сверхнормативный звук и создают неудобства участникам дорожного движения и людям, которые проживают близко к магистралям. Камера уже разработана, сертифицирована, сообщил заммэр Максим Лексутов. Комплекс под рабочим названием «Эфир» способен одновременно принимать и обрабатывать информацию с микрофонов и видеомодуля. Чтобы прибор заработал, необходимо внести изменения в законодательные акты, позволяющие использование данной камеры. Умерла британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщили представители певицы в ее соцсетях. Исполнительнице хитов 80-х было 75 лет. Тайлер умерла в больнице Португалии в результате болезни, от которой проходило лечение, говорится в сообщении. В мае на некоторое время ей вводили искусственную кому после экстренной операции на кишечнике. В заключении выпуска официальный курс валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

Ну и про что вы думаете, эта музыка? Правильно, про всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Равнодушными там не останутся никто. И даже все, кто будут проезжать мимо лайф-арены 14 ноября, будут чувствовать эту энергетику зала. Вы тоже можете там оказаться. И еще раз повторюсь, 14 ноября, столичная лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Поем, танцуем, отдыхаем, все, как мы умеем. И 12+, возрастное ограничение, подробности на сайте radioshanson.ru. А из артистов кто будут? Да все наши любимые. Холл, Чепик, Владимир Ждамиров, Шаман, Воровайки, Лесоповал, Татьяна Куртукова. А полный список увидите на сайте.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Верные ставки делают люди опытные на любовь и на здоровье. А еще на саморазвитие. Ну, не в общем плане, а конкретно в виде цели. Алла Рита и Алексей Петрухин только что на волнах душевного, а в вагоне-ресторане песня, которая вам нравится. И следующая будет, которая нравится. И через две, через три, через пять и через десять. Музыки много. Шансон один.

мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят они, стояли, мол,

0: Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: берегись! Валюха крикнул: берегись! Но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: берегись! Валюха крикнул: берегись! Но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю, ее, как водится, простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Владимир Семенович Высоцкий, и везде, везде и всюду эта история подтверждает истину. Шершаляфам, ищите женщину. И даже в следующей музыкальной работе. Уже Александра Новикова тоже про это.
2: Как была бы улица скучно, да и вечер был из грусти соткан, если б не ходила

Не тормоза, руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил. Но

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ославит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил

0: когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
9: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

Да ведь Холла здесь перечислил основные вообще моменты, когда мы влюбляемся. Глаза столько рад, мы завороженно смотрим на человека, сердце бьется вообще вот просто от того, что находишься рядом. Слов нет, одни мысли, и путаешься, и стесняешься, и боишься. И все это происходит за какую-то долю секунды. Это же очень здорово.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Брансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минздрав будет использовать искусственный интеллект для прогнозирования потребностей и дефицита лекарств. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, пишет ТАСС. По его словам, сейчас ведомство готовится к пилотированию такой технологии. Глаголев также напомнил, что благодаря маркировке в России уже действует запрет на продажу недоброкачественных препаратов и лекарств с истекшим сроком годности. В России все больше молодых семей хотят жить за городом. Так, 74% опрошенных заявили, что в перспективе ближайших 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе. При этом лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. Также абсолютное большинство в городских ЖК раздражает плохая шумоизоляция. На втором месте плохая экология, далее идут вечные проблемы с парковкой. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. И завершение выпуска — официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань 11 рублей 22 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: История стара, как мир. Настоящая женщина, прекрасная, очаровательная, ну, фактически девочка Пай. А все стремится она к мальчишке-хулигану, где все непонятно и плохой конец маячит на горизонте. Но уверены, что все будет замечательно. Разум возьмет верх над желаниями, но это не точно. Всем желаю здравствовать. Денис у микрофона. Учимся на опыте поколений, которые транслируются на волнах радио «Шансон» в музыкальном, понятном, доступном формате.
1: Услышь меня, и холод зимы нам не избежать. Упрямая боль, тяжело дышать.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: лезет в мой череп сама. Учение свет, а не учение тьма.
1: Главно-рациональное зерно, как обычно, кроется в финале. Учение свет. Конечно. А музыка, шансон по-русски, это маяк.

жена. Костюм, рубашка, галстук узенький. Дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: Ах, какая же красота! Вот тот самый момент, когда, помните, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? Иван Грозный вышел, эх, ляпота. То же самое ощущение возникает у меня, когда слышу эту песню Ирины Круг и «Ягода малина», новое ее прочтение знакомой нам певицы. Владислав Медяник продолжит эфир «Эх, судьба», а мы готовимся к программе по заявкам. А вы уже пишете, ведь правда?
1: Эх, судьба, ты судьба, северные ветры. Много песен о тебе под гитару спета. А колеса, эх, колеса, километры крутят. Сколько раз моя судьба

мыслями кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: Складывается у меня ощущение, будто я сейчас слышал искренний вот пересказ этих событий, свадебных перипетий от счастливой мамы, которая дочь выдала замуж. И обе уже по-женски, по-взрослому обсуждают это торжество. Это же настоящее счастье. Видеть, как растут дети.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Устал.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей.
1: Место встречи на Радио «Шансон Костомукша»
2: для лиц старше 18 лет.
3: Привет всем настроенным на 105.5. Друзья, всем легчайшего завершения этого летнего, по-настоящему жаркого четверга. В предвкушении завтрашней пятницы предлагаю шагнуть бодренько, вальяжно в новый час на Радио «Шансон Костомукша». Давайте приближать пятницу, которая обещает быть еще более жаркой во всех смыслах этого слова. Будем приближать музыкально, мелодично и ярко. Меня зовут Катя Бажова, а наше место встречи распахивает двери. Всем здравствуйте!

0: ведь обещал.
1: Обещаю исполнить все ваши приветы, наполненные, уверенно, любовью, наполненные смыслом, наполненные нежностью. Такие и всякие другие принимаем мы в виде ваших заявок в наш эфирный час, друзья. Номер у нас все тот же, плюс 7-900-457-47-00. Открываем нашу линию эфирную на этот ближайший час, поэтому спешите, успевайте, пишите, кому ваш привет, подписывайтесь, пожалуйста. Поводы, я думаю, вы придумаете сами. День рождения, просто четверг. Просто лето, просто какое-то июля, друзья. Пишите, поздравляйте, каким бы ни был повод, мы всегда готовы даже без повода порадовать вас и хорошей музыкой, и обнять теплыми, жаркими пожеланиями. Ну и помните о том, что у нас есть группа ВКонтакте, также Костомукша Медиа, она также для вас всегда открыта, заходить.

0: Попутчики.
1: Ну а кто же станет звезд нашим сегодняшним попутчиком? На ближайший эфирный час я предлагаю взять сегодняшние попутчики, друзья, весьма загадочного, одного из самых загадочных артистов Петербурга и нынешних артистов на радио «Шансон». Это, друзья, Ваня Лисицын. Действительно, очень интересный человек. Его музыка звучит как исповедь на закате, как прогулка в наушниках по вечернему городу, как чувство, которое трудно выразить словами, но легко услышать его в его песнях всегда, поверьте. Ну а название песен у него тоже исключительно интересные, необычные. «Красные-красные», «Зеленые-зеленые». Все эти песни уже покорили сердца слушателей радио «Шансон». Достаточно новенькие для этого жанра, но уже полюбившиеся очень. Я предлагаю сегодня послушать его свеженький хит «Зеленые-зеленые». Прямо сейчас Лисицын. Иван Лисицын у нас на 105.5 в программе «Место встречи» на радио «Шансон Костомукш».

0: Дорогой мой человек.
1: Вот и пришло время приветов, поздравлений, музыкальных пожеланий. И начнем мы с очень красивого повода, друзья мои. Первый привет хочется адресовать в адрес коллектива Нацпарка Каливаевский. Дело в том, что национальный парк буквально на днях отмечал свой день рождения. И с этим событием Наталья спешит поздравить весь коллектив и заповедника, и Нацпарка Каливаевский. Пишет Наталья: с днем рождения, любимый парк. Желают вам, дорогие сотрудники, которые заботятся и о природе, и о сохранности этого парка, той красоте, которую мы с вами имеем, друзья, и не всегда, к сожалению, ценим. Благополучия вам желаю, дорогие сотрудники, здоровья крепчайшего, и чтобы та красота, которая нас с вами окружает, сохранялась еще долгие-долгие годы. И спасибо вам большое за труд.

Ну, друзья, тему верности предлагаю продолжить. И прямо сейчас, по следам прошедшего накануне праздника Дня Семьи, Любви и Верности, поздравить замечательные супружеские пары, которые накануне чествовали в Костомукше, вручали им медали за любовь и верность. Это 4 костомукшские пары: Владимир Анатольевич и Валентина Ивановна Илицковы, Юрий Павлович и Светлана Васильевна Богатырь, Александр Григорьевич и Раиса Петровна Чижовы, а также Владислав Николаевич и Валентина Михайловна Мандрик. Именно эти пары получили медаль за любовь и верность, красиво их чествовали, поздравили и с этим праздником, и с тем, что они столько лет вместе, рука об руку, и прямо сейчас летят поздравления в адрес этих пар от местной администрации. Спешат вас поздравить, дорогие влюбленные, по-другому не можем мы сказать. Желают вам крепкого здоровья, благополучия, вечной любви и гармонии в ваших крепких отношениях. С праздником вас прошедшим!

Ну и, разумеется, наших летних именинников мы не можем обойти сегодня стороной. Сегодня, 9 июля, свой день рождения отмечает талантливый костомукский автор, член Союза писателей Илья Ильин. Илья Анатольевич, весь коллектив Центральной библиотеки сегодня всей души хочет поздравить вас с днем рождения. Пусть в вашей талантливой душе будет всегда уютно, пусть неустанно строится творческая, неисчерпаемая энергия из сердца. Пусть каждая новая ваша работа приносит радость и удовлетворение, а ваши книги продолжают находить отклик в сердцах ваших читателей. А также пусть сбываются ваши самые заветные мечты, Илья Анатольевич, и желания. Счастье и радость пусть царят у вас в семье. Но помимо пожеланий от коллектива Центральной библиотеки, от радио «Шансон Костомукша», Илья Анатольевич, примите музыкальный презент в вашу честь.

0: спят. Одинокий человек шел, куда глаза глядят. Никого не замечал, под ногами таял снег, а в наушниках качал.
1: В погоне за звездами.
2: Ну что, друзья, завтра пятница, и вновь так быстро пронеслась неделя, и пора нам строить планы, и давайте ориентироваться в этих самых планах на то, что обещают нам на новый день звезды. Овны, утро пятницы может начаться с неожиданного сообщения или звонка, который поднимет вам настроение. В целом день благоприятен для решения рабочих вопросов и обсуждения планов на будущее. Тельцы, пятница будет располагать к спокойному и размеренному ритму, не стоит торопить события, все сложится именно так, как нужно. Хороший день для домашних дел. Близнецы, ваше обаяние будет завтра работать. Работать безотказно, люди охотно поддержат любые ваши идеи, предложения. Возможно, какие-то интересные знакомства произойдут, а также случатся полезные разговоры и неожиданные совпадения. Раки, интуиция будет вашим завтра главным помощником. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, особенно если вам нужно будет сделать какой-то выбор. Львы, звезды советуют проявить завтра инициативу. То, что вы давно откладывали, может, наконец, сдвинуться с мертвой точки. И не бойтесь брать на себя ответственность. Девы, день подойдет для наведения порядка. Не исключено, что появится возможность исправить старую ошибку, либо завершить затянувшийся вопрос. Весы, вы сможете неожиданно оказаться в центре внимания в пятницу, ваше мнение будет иметь вес, а советы окажутся особенно ценными для окружающих людей. Не стесняйтесь проявлять свои таланты. Скорпионы, пятница вам принесет ощущение уверенности в своих силах. Даже сложные задачи вы решите легче, чем ожидали. Благоприятное время наступает для важных разговоров и принятия созревших решений. Стрельцы, вас ждет день, который будет наполнен движением, новыми впечатлениями, возможно, в пятницу небольшие поездки, встречи, интересные предложения и даже приключения. Козероги, многое завтра будет зависеть от вашего настроя. Если вы сохраните спокойствие и здравый взгляд на вещи, то сможете добиться большего, чем рассчитывали изначально. Водолеи, в вашей жизни не исключены завтра приятные сюрпризы и неожиданные повороты судьбы.

0: Ну что, друзья мои, лето наконец-то в наших краях, и, похоже, задержится она у нас, что, конечно же, радует, особенно в преддверии выходных. В эти минуты в Костомукше плюс 23 градуса, облачность небольшая присутствует, но никаких осадков не обещают синоптики ни сегодня днем, ни вечером, ни завтра до обеда точно. Завтра в пятницу обещают нам переменную облачность, плюс 20 градусов с утра, днем до 21 градуса прогреется воздух, при этом после обеда синоптики не исключают небольшой дождь, возможно, временами какие-то грозы, но в целом будет очень комфортно, очень тепло, восточный ветер 2-5 метров в секунду. В общем, лето, друзья, в середине июля мы его наконец-то дождались.
1: А она в мою.

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

0: Оно со мной.
1: Все путем.
2: Напомню, что семимильными шагами на нас, друзья, надвигается главный летний праздник в Костомукше. Это день металлурга, и уже активно начали праздновать в нашем городе. Это события потихонечку раскачиваются, но все же практически каждый день есть то или иное мероприятие. В деталях я вам подробно рассказывала обо всей программе еще на прошлой неделе, и сегодня я готова вам ежедневные сводки с полей, как говорится, предлагать и говорить о тех событиях, которые сегодня, вот буквально через часик-два, ждут нас с вами в нашем городе. Накануне была у нас программа, напомню, для детей, металлурги детям. Очень интересное, яркое событие развернулось на первом-втором этаже в культурно-спортивном центре «Дружба». Сегодня, друзья, 9 июля, торжества в Костомукше будут продолжаться. Итак, берите карандашик, записывайте, что же сегодня интересного ждет. Сегодня сразу два события, причем очень контрастных. Одно музыкальное, другое спортивное. Состоятся они примерно в одно время. Итак, 18 часов на сцене «Светлый берег». Это на новой набережной. Пройдет танцевальная программа, называется она «Серебряная диско». Танцевальная программа при участии вокальной студии Владимира Приходько. Можно будет и попеть вместе с артистами, с нашими костомукскими вокалистами, и потанцевать, и в целом поаплодировать, зарядиться хорошим праздничным настроением. А в 18.30 тем временем на городской площади стартуют соревнования по перетягиванию каната. Традиционно такое мероприятие, оно очень увлекательно смотрится, и болельщики поддерживают горячо своих любимые команды и своих участников. Поэтому, если вдруг какое-то из этих мероприятий вас заинтересовало, ну, либо вы любители потанцевать, либо вы любители поболеть за спортсменов, приходите непременно. Одно событие, напомню еще раз, на Светлом береге на сцене, второе событие на городской площади – это перетягивание каната. Добавлю, что вход на все площадки свободный, возрастная категория 0+. Обязательно присоединяйтесь к празднованию главного летнего праздника нашего города.

Ну, я, друзья мои, призываю вас удалять жажду этим жарким, наконец-то, летом, более здоровыми напитками. Но я уверена, вы это и без меня знаете. И знаете, как сегодня провести этот вечер четверга, чтобы максимально вдохнуть это лето, насладиться всеми его красками, всеми теми прелестями природными, которые нас окружают. Цените это, не забывайте о том, в каком красивом краю мы живем. Ну и под музыку, конечно же, и гулять, и веселиться гораздо интереснее. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами на одной волне, на 105.5, а мы с вами услышимся в программе «Место встречи» на радио «Шансон Костомукша» уже завтра, но время неизменно, 105.5 в 15 часов. Я, Катя Бажова, на сегодня с вами прощаюсь, отпускаю вас в продолжение четверга предвкушать пятницу, чувствовать ее, предчувствовать и строить планы на хорошие летние выходные. Всем пока, друзья, до завтра!

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет. Как пишет РИА Новости, россияне с начала года сократили употребление спиртного на 440 мл, до чуть более 7,5 литра на человека за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1997-98 годах. При этом в 90-х значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор. В отдельные годы он занимал около 2/3 в продажах. Сейчас меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе. В Чечне его потребление составило лишь 20 мл на человека. Житель Москвы в среднем потреблял 4,5 литра алкоголя, а Петербурга – около 6. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных составов. Как сообщили в пресс-службе компании, имена нужно будет выбрать для электропоездов ЭПД-2ДМ, ЭПД-2, ЭПД-3ДМ, которые в настоящий момент курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах по всей стране и ежедневно перевозят около 1 000 000 пассажиров. На выбор предлагаются такие наименования, как «Грач», «Скворец», «Королек», «Зарянка», «Щегол» и так далее. Также для каждого поезда можно предложить свой вариант. Голосование открыто на сайте РЖД. Оно продлится до 16 июля включительно. Смерч может возникнуть в Москве в пятницу. Также завтра пройдет дождь. Об этом в своих соцсетях предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На столицу прольется еще до 11 литров воды на 1 квадратный метр. Возможны грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. Дожди продолжат идти до следующей недели. Главная причина – холодный фронт, который разделит московский регион на разные воздушные массы. Утром в пятницу в столице ожидается до 17 градусов, днем потеплеет до 25. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Гулять, отдыхать, веселиться можно начинать уже завтра ближе к вечеру. Пока же мы лишь морально к этому готовимся. Четверг на календаре. Ну, в любом случае, настроение у нас с вами прекрасное, я так полагаю. Все-таки четверг, это же не понедельник, правда? Поддерживаем ваш настрой хорошими песнями. Прямо сейчас Алексей Брянцев. Меня же зовут Ирина Сотникова. Вам желаю отличного дня.

0: Какая новинка, по-настоящему летняя, динамичная. Алексей Петрухин и Анна Семенович, раздели со мной лето на шансоне. Вот под такие песни мы с вами и будем зажигать 14 ноября в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Конечно, и под хиты Алексея Петрухина, и Татьяны Куртуковой, в том числе, также мы ожидаем выступления Михаила Шафутинского, Евгения Григорьева, Стаса Михайлова. Его мы, кстати, с вами послушаем в ближайшие минуты. Билеты и подробности все по «Разгуляю» найдете на нашем сайте radioshanson.ru.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь, я буду запах твой вдыхать.

птицы в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

0: сезон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня наша новость про двухколесных братьев. Популярность мототранспорта, а особенно в больших городах, растет с каждым годом. Это легко объяснить. Эффективность движения возрастает, время в пути сокращается, да и припарковать мотоцикл на загруженных улицах города гораздо проще. Но есть один нюанс. Сезон использования мотоцикла у нас очень короткий. Всего 4-5 месяцев в году. А все обязательные платежи, в частности страховка ОСАГО, для мотоциклистов стоят почти так же, как и для автолюбителей. Такая ситуация показалась несправедливой председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. И он обратился с соответствующим обращением к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Миронов подчеркнул, что помимо сокращенной сезонности использования мотоцикла, существует еще и статистика, согласно которой мотоциклы попадают в ДТП реже других транспортных средств. По мнению парламентария, все эти факторы необходимо учитывать при расчете стоимости полиса ОСАГО. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
2: В плавник шорох и легавая за.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

прискурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не

больше не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

Если вы тоже ищете поддержки или, может быть, совета, все это у нас есть, и мы с вами с удовольствием поделимся уже в следующем часе в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Я Ирина Сотникова и мой соведущий Роман Шахов. Оставайтесь на самой душевной волне радио «Шансон» вместе с нами. Тамара Кутидзе прямо сейчас.

0: Девочки,
1: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. День детской книги появится в России. Разработать проект такого указа до 1 декабря Владимир Путин поручил Кабмину. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также российский президент поручил подготовить документы по созданию организации «Российское пушкинское общество». Кроме того, необходимо ежегодно проводить интернет-конкурс «Читаем всей семьей» и конкурс «Песенный». Поэзии имени Добронравова, знания и авторы. Минпросвещение должно представить свои предложения о включении в программы организации отдыха детей и их оздоровления профильных смен для популяризации русского языка и литературы на русском языке. Тем временем в России создадут словник для всех слов из учебников русского языка и литературы для 10-11 классов. Разработку пособия анонсировала председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская. Решение о создании издания было принято после поручения Владимира Путина Рособорнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. По словам Ямпольской, словник планируется обширным. Кроме того, он будет обновляться по мере внедрения новых материалов. Российские рестораны начали сокращать меню из-за роста расходов. Заведения общепита отказываются от части сложных позиций, упрощая рецептуры. Так они компенсируют увеличение издержек и нехватку персонала. Из-за изменений в налоговом законодательстве в первой половине года операционные затраты ресторанов выросли на 12% год-году. Об этом сообщает газета «Известия». По словам экспертов отрасли, за последний год некоторые заведения уменьшили меню примерно на 20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом. Курс доллара на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 22 копейки. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

наши 5 номеров из 6. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши 5.

0: И сами будем в огороде выращивать полезную еду. 17 часов 7 минут в Москве. Сергей Куприк, группа Михаила Танчелис «Повал», только что здесь в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, и снова городские встречи. Ваше любимое вечернее шоу. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем. Мы очень рады, кто к нам присоединился только что. Вот специально, чтобы послушать городские встречи.
0: Красивое музыкальное начало нашей программы. Не просто так прозвучало именно это произведение. Дело в том, что новости, они как бы подталкивают нас влиять на музыкальную палитру.
1: Так, расскажи нам скорее.
0: Тренд на урбанизацию в России дает трещину, Ира.
1: Все. Угу. Все, баста, сказали люди.
0: Согласно масштабам большого исследования, ну, в общем, результаты его, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов.
1: Все, да? Пошла жара. А ты помнишь, как раньше люди вот массово из деревень уезжали, покидали вот в это...
0: Десятилетия это продолжалось.
1: Понимаешь? А теперь пошел обратный процесс.
0: Ну, пока только начинается. Друзья, хотели бы вы жить в своем доме за городом, может, уже находитесь там, или такой вариант вас чем-то не устраивает?
1: Да, на самом деле, я знаю, что по этому вопросу очень много разногласий, очень много людей считают, кто так, кто так, кто так, как-то напополам. Вот мы ждем ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Номер единый, пожалуйста, пишите, делитесь, ну а мы зачитаем в прямом эфире.

0: любви. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире летнего шансона. Дорогие друзья, с вами городские встречи. Мы сегодня спрашиваем, хотели бы вы жить в своем городе, в своем доме за городом, может, уже находитесь там, или такой вариант вас чем-то не устраивает. Вот мегаполис, большой город, или, может, не самый большой, но, тем не менее, город, городские условия, это вот для вас ближе.
1: Да, жилищный вопрос, так сказать, на повестке возник, потому что многие сейчас стремятся из мегаполисов, потому что там шумно, потому что есть проблемы с ЖК различными, да, там то одно падает, то другое, то третье. В общем, вопросов множество, и, конечно, людям это все не нравится. Они говорят, хотим свой дом. Так вот, хотите ли вы свой дом, или, может быть, он у вас уже есть? Напишите. +7 909 955 103 0. А может быть, человек, наоборот, пожил в своем доме и сказал, слушайте, столько хлопот, поехал-ка я в квартиру. Такое же тоже возможно.
0: Ну, вероятно. Вы напишите, расскажите. Просто тренд на урбанизацию в России дает трещину, и, согласно результатам исследований, подавляющее большинство молодых семей видит свое будущее за пределами мегаполисов.
1: Молодые семьи. А я, кстати, знаю молодые семьи, которые говорят, ну, может быть, потом, когда-нибудь, сейчас точно нет, потому что рядом должен быть садик, школа, вот эти вот все социальные инфраструктуры же, ну, важна. Для молодежи, для детей. А как в своем доме? Там как бы не очень все это.
0: Возможно, это какой-то поселок, и вдруг там есть детский сад.
1: Ну, если есть, это знаешь,
0: заведующий детсадов таких. Пишите тоже, рассказывайте. Прямо сейчас снова к музыке вернемся.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон». Красивое музыкальное произведение. Конечно, если заводить голубей, это лучше где-нибудь в частном доме.
1: О, это вот, да, да, это да. Там голубятню можно поставить. У меня вот есть, кстати, да. И там так красиво, они вот летают наверху, эти голуби. Ой.
0: Здравствуйте, Владимир, Санкт-Петербург на связи, Красное Село. Всю жизнь прожил в городах больших и не очень. Купить квартиру на зарплату было достаточно сложно. Решили с женой купить маленький кусочек земли и на нем построить маленький домик. В итоге живу в своем доме, 150 квадратных метров на 12 сотках земли. На первом километре от Санкт-Петербурга в квартиру больше пряником не заманишь. Там делать нечего, сидеть на диване телевизор смотреть, а тут у меня копай, карась.
1: Крась, крути, да.
0: Вари, пили, строгай, работаем, не початый край. Спасибо.
1: Это точно, это точно. Вот, что можно сказать стопроцентно, что у мужчин всегда найдется работа в своем доме.
0: Я
1: вот
0: думаю,
1: всегда.
0: Что и у женщин найдется, почему же нет?
1: Нет, у женщины она одинаковая, понимаешь, помой, порежь салат, там, белье постирай. Это что в квартире, что в своем доме можно делать одинаково. А вот у мужчины особо работы в квартире нет. Нет. Ну, если женщина убирается, то... Ну, что мужчине остается? Действительно смотреть в телевизор, в потолок плевать.
0: Мастерить.
1: Ну, что-то маленький размах для мастерства.
0: Ну, действительно, в доме это больше. Плюс 7-909-955-1030. Пишите свои сообщения, не забывай их подписывать. Рассказывайте свои истории. Вдруг вы только что вышли из палисадника. Что мы спрашиваем? Хотели бы вы жить в своем доме за городом? Может, уже находитесь там? Или... такой вариант вас чем-то не устраивает.
1: Да, вот Владимир написал: «Добрый вечер, Шансон. Конечно, жить в загородном доме одно удовольствие. Пришлось оформить ипотеку на 30 лет. В итоге мошенник-застройщик обманул, деньги забрал. Ужас, ничего не построил. Все желание пропало, опять начинать строить». Вот, ну что за люди? Нет, не теряйте надежды, не теряйте желание, потому что свой дом – это хорошо.
0: Владимир, пусть все получится.
1: Обязательно. Авраам Руссо и «Рада рай» у нас на Шансоне сейчас. –

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Друзья, не проезжая мимо ваших сообщений, на связи Евгения Ковалева. Тук-тук, 20 лет уже живу в своем доме. Как дочка родилась и начала подрастать, так и остались на даче жить. Теперь дача и не дача вовсе, а дом с отоплением, водой, канализацией. Ковришками не заманить в ваши квартиры. Дочка тут выросла, уже вышла замуж, в Москву ругается. Ни парковок, ни шашлыка, когда хочешь, и соседи кругом. Так что лучше вы к нам, любимые ведущие. Но у нас цивилизация в деревне, садик, школа, магазины, все в пешей доступности.
1: Это хорошо. Ну вот насчет парковок, да.
0: Парковка, ну,
1: да. Это же прекрасно, когда ты подъезжаешь к дому, открываешь ворот, ставишь машину и идешь домой. И тебе не нужно круги наматывать.
0: Вот, ты была в нашем районе, вокруг, ты знаешь, как это бывает.
1: Да, да, да. Там же, ну, просто вот куда человеку деваться? Да никуда, посреди дороги прям оставляешь ее и все.
0: Нет, в конце концов, вот там, где я живу, да, в Подмосковье, хороший вариант, если у тебя автомобиль, это дирижабль. И ты его подвешиваешь, вот так вот, он у тебя висит над всем.
1: Ну, не всем, понимаешь, вот, возможно, вот это вот сделать. Так, любимый Роман, Ирочка, я мечтала о том, что в какой-то определенный момент переедем с мужем жить на дачу, сделали ее полностью приемлемой для полноценного проживания там, а потом ни мужа, ни дачи. А теперь я думаю, что все хорошо в меру. Лето за городом, отлично, а все остальное время туда приезжать на выходные. Ведь и проживание в городе имеет свои плюсы. А вам, мои дорогие, прекрасного вечернего эфира. Вам тоже, Наташа, желаю шикарного вечера. Здесь вы правы, правы, потому что по будням иногда, конечно, тяжеловато, особенно по пятницам добираться домой куда-то вот за город, когда эти бесконечные пробки. А здесь на метро раз, как бы, и все, ты в квартире, и ты дома, и тебе никуда не нужно вот тратить время на то, чтобы добраться до дома.
0: Потратим время на рекламную паузу, дорогие друзья. Вы пишите сообщения, не забывай их подписывать. Скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.

0: Иду.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
2: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте «Радио «Шансон». Шансон.ру 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Султан Лагучев только что в эфире радио «Шансон». Дорогие наши любимые слушатели, спасибо, что пишете интересные сообщения. Не забывайте их подписывать. Ольга Лаврова на связи. Здравствуйте. Живу в частном доме с рождения. Сначала с родителями, теперь с мужем. Построили 200 квадратных метров. Двор большой, хлопот много, но плюсов все же больше. И где только люди в квартирах хранят столько вещей, сколько может потребоваться среднестатистической семье. Очень люблю свой дом. Никогда не променяю на квартиру. Всем хорошего вечера. Запекаю мясо. Будем ужинать в беседке. Ой, на улице.
1: Красота.
0: Ольга, село Христофоровка, пригород города Таганрога. Кстати, родина Михаила Танича.
1: Ох,
0: Таганрог,
1: как.
0: Да, конечно.
1: Красиво. Мясо, конечно, в беседке это сильно... Ну, а насчет вещей, здесь Ольга права. Я вот тоже, ну, вот у меня дом, и я тоже не... У меня вот здесь вещи. Я думаю, а как они... Как бы это я все затолкала в квартиру? В двух, в трехкомнатную, неважно. Мы же там живем, а куда эти вещи? У нас как бы... Мы живем отдельно, вещи в других комнатах,
0: да?
1: Существуют отдельно, да. Для них комнаты, понимаешь, для этих вещей. А вот как все вместе? Это сложновато, тяжеловато. Ждем ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0. Нам можно написать смс-сообщение, а можно отправить во все доступные мессенджеры, в Макс в том числе. Он очень хорошо работает. Вот мы с ним и, собственно, и работаем. С Максом.
0: Друзья, хотели бы вы жить в своем доме за городом? Может, уже находитесь там, и у вас там тоже шашлык, да,
1: на
0: и беседка?
1: Ужин.
0: Или такой вариант вас чем-то не устраивает? Пишите сообщения, подписывайте их.

0: слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрены любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелию возвращается тепло. В связи с жарой в республике повысится класс пожарной опасности. Напомню, сейчас в регионе установлен первый класс, но уже к выходным ожидается сухая и жаркая погода. На юге Карелии до 32 градусов. Поэтому класс пожарной опасности в республике может повыситься до 2 и 3. В Минприроды планируют привлекать для мониторинга лесов легкомоторные самолеты. Также спасатели активно используют наземное патрулирование. Региональный маткапитал можно будет направить на покупку прицепа для автомобиля. Власти Карелии расширят возможности использования этой меры поддержки. Региональный материнский капитал – это дополнительная мера соцподдержки многодетных семей в республике. Семьи получают 105 тысяч рублей из бюджета Карелии. Сегодня направить средства можно на улучшение жилищных условий, ремонт жилья, приобретение земельного участка, образование ребенка, детский сад, покупку автомобиля и сельхозтехники. Вновь расширить список предложил житель Пряжинского района. Депутаты решили поддержать эту идею, разрешить для использования маткапитала покупку прицепа к автомобилю. Старые детские площадки в Костомукше демонтируют. Об этом сообщили в управлении городского коммунального хозяйства. Речь идет о демонтаже тех игровых площадок, которые по результатам проверки не соответствуют требованиям безопасности. Работы проводятся по рекомендации прокуратуры. Демонтаж коснется тех площадок, которые расположены на неразмежеванных земельных участках и во дворах многоквартирных домов, где собственники не приняли игровое оборудование в состав общего имущества. Местные власти подчеркивают, что уже ищут средства на приобретение и установку новых малых игровых форм в текущем году. В Карелии установили сроки сбора ягод. Как сообщили в Минприроды республики, сроки различаются в центральных и арктических районах региона. Так, сезон сбора дикоросов в центре республики начнется с 11 июля, на севере Карелии – с 18. Первым разрешен сбор морожки. С 1 августа жители северных районов могут приступить к сбору черники, с 28 августа – брусники. С 19 сентября официально начинается сбор клюквы на севере республики. Напомню, Костомукша и ближайшие районы входят в категорию арктических территорий. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-восточный, 4-5 метров в секунду, температура воздуха от плюс 19 до плюс 23 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: и веселее в проводах бежит электроток. Огромное спасибо. Михаил Круг только что на шансоне. Дорогие друзья, 18.06 московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Вечера доброго. Я думала, что-то там про райский уголок. Да?
0: Да, ну конечно. Мы сегодня как раз про него и говорим. Дело в том, что тренд на урбанизацию в России дает трещину.
1: Случилось
0: наконец-то. И согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. Почти 74% респондентов заявили, что в перспективах ближайших 5-10 лет жители, в общем, этих городов хотели бы остановиться в частном доме на природе. И лишь 26% предпочли бы просторную квартиру в центре города.
1: Но опять же, заметь, просторную, да, просторную.
0: Главным драйвером переезда становится желание растить детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов.
1: Вот мне интересно, как-то молодые люди уже устали от тотальных проблем.
0: Потому что у них в приоритете комфорт, понимаешь?
1: А, поэтому они очень быстро устают.
0: Да.
1: Мне кажется, у детей, которые выросли в сельской местности, так сказать, как-то нет вариантов, что ли, больше нет шансов, потому что и их дома-то, и дома их родителей, они уже там, они уже вот как бы свои дома, поэтому какие тут могут быть варианты?
0: Пишите свои варианты, мы же послушаем песню, которая не является ошибкой, а является новинкой от поющего композитора Игоря Слуцкого. Прибавьте громкость.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансон». Дорогие девчонки, если хотите по-настоящему подвигаться, потанцевать, потратить где-то от 500 килокалорий в час, тогда приходите на «Эх, разгуляй 2026».
1: Почему девчонки? А чего только девчонки? Потому что Стас Михайлов?
0: Ну, девчонки калории считают все, как хотят быть в форме.
1: А
0: тут и музыка хорошая.
1: Понятно.
0: Ну, мальчишки, безусловно, придут в компании девчонок-то.
1: Конечно, куда же они денутся?
0: 14 ноября, Лайф-арена, суббота, «Эх, разгуляй» для всех.
1: Возрастное ограничение 12+. Заходите на наш сайт, там есть и подробная информация, и билеты найдете.
0: Мы же нашли сообщение, которое пришло от Вячеслава Наумова. Здравствуйте. Только дом дает простор и независимость. Всю жизнь прожил в доме в небольшом городе.
1: Независимость от чего?
0: Ну, видимо,
1: от соседей,
0: вот, парковки, да, соседи, от... которые сверху могут репетировать танцы для «Эх, разгуляя».
1: Так, что-то нам дописал еще Владимир. Я снова про жену. Ей тоже есть что делать. Вот она попросила. Поставила маленькую теплицу. В итоге выращивает там огурцы, помидоры, перец, лук и даже виноград. Косит сама, красавица моя. Молодец, я тоже. Бывает по 3-4 часа, да, от газонокосилочкой идешь, идешь, идешь. А что делать? У мужчин другие заботы, более
0: у
1: глобальные.
0: Еще не робот газонокосильщик,
1: пока,
0: да?
1: Пока еще нет, пока еще я сама как робот потом.
0: Потому что робот, когда появится, будет потом робот-девушка, потом будешь свадьбу устраивать. Сейчас,
1: видишь, робота свадьбы?
0: В новостях какое, да, может быть.
1: Поженю их с пылесосом.
0: Ну, слушай, такое время, как
1: смотри,
0: говорится.
1: Смотри, газонокосилка, пылесос, он и она, по-моему, прекрасно.
0: Ой, да, не поспоришь, все логично, дорогие земляне.
1: Прекрасная
0: наше
1: музыка.
0: Наше будущее.
1: Да.
0: Прямо сейчас прибавьте громкость.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: склонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубахою

0: за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: Красивая песня в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются.
1: Березки, листочки.
0: Да. И вот как раз оттуда пришло сообщение. Дмитрий на связи. Добрый день, дорогие ведущие. Вот уже 6 лет живем в доме за городом в Русском районе в селе. 10 лет назад, когда я встретил свою любовь, она мне утверждала, что она городской человек, и за городом она не хотела бы жить, а теперь за уши из дома в город не перетянешь. А я большую часть жизни прожил в селе. В нашем селе детский сад есть, школа есть, никаких вам отключений горячей воды, никаких завышенных цен на электроносители. Самая лучшая жизнь в селе. Никакие коттеджные поселки не сравнятся с этим. Да-да. И голуби, и курочки, и кролики, и кошки, и собака, а грядки, и газон, и сад. А вечером выйдешь на улицу посидеть с бутылочкой пенного, и тишина, и благодать.
1: А можно вот так вот я делаю с квасом, например, когда он весь день простоит в холодильнике, и ты вот дела свои сельские вот эти завершил, и с бутылочкой кваса.
0: Что творить?

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Каждый автолюбитель хочет кроссовер. Это факт. Но еще лучше, если это будет не городской, травоядный универсал повышенной проходимости, а настоящий рамный вездеход. Сейчас я расскажу вам о самых доступных рамных проходимцах, представленных на нашем рынке. С минимальным бюджетом в 3 миллиона 860 тысяч рублей можно присмотреться к Котинг Паладин. Помимо привлекательной для подобного класса стоимости, необходимо отметить, что в ДНК этого внедорожника лежит настоящий и японский Nissan. На втором месте по доступности расположился Havail H5. За 4 миллиона рублей вы получите автомобиль с габаритами Toyota Land Cruiser 300. Замыкает тройку новинка российского рынка BAW-212. Спартанского вида внедорожник оценен в 4 миллиона 400 тысяч рублей. А примечательно в нем то, что предка модели для армейского использования построили на базе нашего ГАЗ-69. Это самая проходимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: где ты?
1: Евгений Кемеровский только что в эфире «Шансона», и вот он, Николай Шунков из Читы. Добрый вечер. В городе тяжело находиться летом. Жара и духота, от которых невозможно скрыться. Тополиный пух лезет в глаза и уши, и вонят канализации. То ли дело в пригороде тишина, свежий воздух, сосновый лес рядом и огород с гаражом в шаге от дома на участке. Мы 13 лет уже живем, радуемся этой свободе. Более того, в наших коттеджах в микрорайоне Добротный все удобства, горячая вода и туалет находятся внутри дома, как в благоустроенной квартире. А зимой мы топим печь. Но есть в качестве альтернативы потолочные электронагреватели на случай, когда дров в Забайкалье не станет. Всем советую переезжать на землю.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: теперь.
1: Заслуженный артист России Александр Маршал только что в эфире вечернего шансона. Друзьям, городские встречи продолжаются. И далее у нас послание от кого-то.
2: Да, я уже начинала читать от Алексея из Лобны Московской области. Шансон, я живу за городом в Подмосковье уже 20 лет, и если бы я жил в Москве, мне не на что было бы жить. То есть я так поняла, что речь идет о хозяйстве, которое мы сегодня еще вот не разбирали это, потому что это же свое, свои курочки, свое мясо, молоко, опять же, да, и в магазин ходить не нужно. Хорошо.
1: Отвечая на вопрос о том, что больше всего раздражает в городских ЖК, абсолютное большинство назвали плохую шумоизоляцию. Слышен каждый шаг и чих соседей. Для семей с маленькими детьми отсутствие акустического комфорта становится критическим фактором. На втором месте среди причин для переезда дефицит природы и плохая экология. На третьем вечные проблемы с парковкой и нехватка личного пространства из-за маленьких метражей.
2: Ну, насчет шумоизоляции, конечно, да. Так в 3 часа ночи у тебя над головой что-то смывает унитаз кто-нибудь, да? О, весело.
1: У нас разговоры в основном там какие-то шумные.
2: Через стенку.
1: Это политические фильмы смотрят там.
2: Нет, это ничего, когда еще днем, вечером. Но когда это происходит ночью, среди ночи, это, конечно, забыть нельзя. Артур Руденко у нас на шансоне.
3: В твою любовь

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Люди старше 65 лет составляют примерно четверть населения России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас во всем мире наблюдается тенденция к старению населения. Причем растущая доля таких граждан создает значительную нагрузку на систему здравоохранения. Поэтому необходимо менять подходы медицины. Текущая реактивная модель, ориентированная на лечение болезней, должна уступить место проактивной системе. Она предполагает прогнозирование возможных заболеваний на основе имеющихся данных и проведение профилактических мероприятий. Тем временем россияне назвали комфортной пенсию в почти 80 тысяч рублей. При этом, по данным на апрель, средний размер такой выплаты составляет 27 тысяч. Также почти 70% опрошенных переживают, как будут жить на пенсии. Столько же собираются работать в старости. Всего 6% респондентов считают, что им хватит пенсионных выплат. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что сбережения есть только у 38% респондентов, однако их хватит в среднем на полгода. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Михаил Шмутинский с песней Славы Бобкова только что в эфире радио «Шансон». Добрый вечер. Кстати, сегодня день рождения Славы Бобкова. Да, вспоминаем этого замечательного певца, композитора, автора песен. И благодарим за те песни, которые звучат до сих пор в эфире и не только у нас. 19.06, московское время. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи» в эфирной студии. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто к нам присоединился. Мы очень рады, потому что у нас тема сегодня такая жизненная, жилищный вопрос. Решаем.
0: Хотели бы вы жить в своем доме за городом? Может, уже находитесь там, или такой вариант вас чем-то не устраивает? Вы пишете, мы сообщение зачитываем.
1: И пока еще у нас нет почему-то ни одного сообщения, ни одного. Вы только представьте себе за два часа в поддержку квартир. Вот я знаю людей, которые говорят, да ты что, ты сумасшедший, зачем мне все вот это вот надо, вот то, что у тебя там вот это вот есть. Я собралась, извините, красивая, на каблучках, дошла до театра, дошла до метро, в конце концов, до автобуса, доехала до театра, до музея, до выставок, до всего вот этого вот. Угу. Зачем мне вот твои газоны?
0: Как часто ты доезжаешь до этого?
1: Я-то вот. Нет, потому что реально нет времени,
0: я когда думаю, что занимаешься домом. Люди, когда занимаются домом работой, тоже в театры ездят не ежедневно, если они там не служат.
1: Конечно. Кто живет в квартирах, у них больше шансов, понимаешь, на вот это вот.
0: Напишите,
1: все.
0: Так это на самом деле по-вашему или нет. Прямо сейчас Сергей Наговицын. Свадьба!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Шансон за жизнь» от Владислава Медяника. Только что в вечернем эфире «Городские встречи» продолжаются. И далее ваши послания по теме.
1: Да, у нас вновь на связи Чита, но теперь уже Виталий пишет нам. Любимый радио «Шансон», я, если честно, не хотел бы жить за городом. Но вот услышали меня мужчины, написали. «Люблю дары цивилизаций. Городской я житель с самого начала своего». И, кстати, мне есть чем заняться в квартире. Электрика, сантехника, мебель. Всегда работа есть. Да еще и заменяю жену иногда. И дочь с нами. Вот здесь, конечно, у мужчин побольше, так сказать, времени для того, чтобы заняться детьми. Не только там в огородах, да, но еще и детьми.
0: Добрый вечер, любимые мои. Вот и тема у вас однозначно. Загородный дом в квартире не посадить столько, сколько мы с Ольгой Александровной посадили. Угу. В квартире не заведешь курочек, ну, если, конечно, ты нормальный человек, пишет Дмитрий. Мы зимой живем в квартире, а на лето переезжаем в загородный дом. Уникальное место. Правый берег матушки Волги, село Печорское Самарской области. Минус только один. Приходится работать от рассвета до заката. Но оно этого стоит. В квартире так не разгуляешься, а в доме свобода. Радио «Шансон» играет на полную катушку. Всем привет от Дмитрия.
1: Да уж, и Дмитрий нам столько фотографий отправил. Ну, прям очень много. И яиц много в корзине-то от курочек, и огурчиков соленых.
0: Курочки рябые, да, кролик.
1: В квартире такой не приготовишь. Это к рыбе относится, которая висит.
0: Слушай, кролика запрягать можно. Вот это раз.
1: Вот это кролик, да? Кролик-лошадь.
0: Спасибо. Олег Газманов прямо сейчас. Прибавьте громкость.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Здоровье собаки начинается с ее миски. Забудьте об аллергии и проблемах с пищеварением. Хвост Маркет – территория натурального питания для ваших питомцев. Мясо, субпродукты и лакомства с заботой о каждом хвостике. Порадуйте своего любимца. Наш адрес – город Костомукша, улица Героев, 2.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Этот голос не похож ни на кого. Алексей Брянцев только что в эфире «Шансона». 19:27 московское время. Как раз есть возможность почитать сообщение от Натальи. «Любимое радио, уважаемые ведущие, живу в селе уже более 20 лет в своем доме. Делов, конечно, за гланды, особенно с весны по осень, но как приеду домой, сама родом с города. Долго не могу, там суета машин, а дворы забиты, встать некуда. Люблю города, но ненадолго, из долгорода». Рукова Наташа пишет.
1: Ну, да, есть, конечно, в этом своя правда. И много-много фотографий. Вот, понимаете, если в предыдущем сообщении у нас было очень много фотографий живности, зверушек, да, яиц, мяса вкусного на мангале, то здесь уже другая совершенно история. Здесь у нас много ягод, много цветов красивых, самых-самых разных. Розы и желтые, и красные. В общем, здесь уже эстетика такая, красота.
0: Спасибо, да.
1: Лена пишет нам, Леночка Карабанова из Рязани. Большой вам привет. Так, я люблю больше жить за городом. Хотя имею квартиру в Рязани, мой дом находится в 100 километрах от Рязани, в Туме. Как только выходные наступают, я сразу уезжаю за город. В этом году поставили бассейн, качели, гамак, новые теплицы восстановили, которые рухнули зимой от снега. Новую шашлычницу поставили, шашлычную. Да, ну, что, ну, в общем, для шашлыка место.
0: Мангал.
1: Новый мангал. Жарим шашлык, и как сюда не ехать? Огород посажен, все в порядке, любо-дорого глянуть. Есть лес, уже ходили за черникой, как хорошо за городом. Сейчас после прополки иду купаться в бассейн. Не жизнь, а красота. У нас в Туме много магазинов, школы рядом с домом. Рядом с домом строят новую больницу детскую, детские сады, все, в общем, рядом. Вся Москва в нашей мещере. Ну, купили себе дачу, а после бассейна чай будем пить из самовара на сосновых шишках. Так что за городом мне лучше. На даче у нас козы, у нас мужчин нет, косим сами. Так что ко всему приучены, жизнь всему научила. Всем доброго вечера. И приглашает нас с тобой на вкусный чай.
0: Благодарим, мы чай очень любим. Наталья пишет. Ну, конечно, мои дорогие, живущие в квартире, имеют больше возможностей ходить на выставки и еще куда-то. Потому что, когда живешь на земле, там всегда найдется работа, которую надо решать вчера, сегодня и завтра.
1: Да.
0: На земле только так. Чтобы все росло и радовало, надо находиться всегда рядом. Живя в квартире, все проще.
1: Ну, в целом, да, вообще вся жизнь становится как будто бы проще, да, когда ты в квартире. Не занимаешься ни, ну, какими-то такими бытовыми вопросами.
0: Какие-то сложности нужны. Знаешь, вот такой фитнес, мне кажется, на земле тоже хорошо.
1: Кому как.

0: артисту это проверить, потому что в Турцию его и везем. С 24 по 30 октября на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон».
1: И не только Евгения Григорьева, извините, еще и Михаила Шуфутинского, и Михаила Бублика, Султан Лагучев там также будет, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, вот, конечно, куда мы без него. В общем, много артистов, вы тоже присоединяйтесь к нам. Все, кто старше 12 лет, ждем вас на нашем фестивале «Бархатный шансон».
0: Подробности на сайте radioshanson.ru, на нашей обновленной веб-страничке. Заходите и приобретайте туры, чтобы отдохнуть, так сказать.
1: Как следует.
0: Насладиться, да, и посмотреть на свой бронзовый бархатный загар потом на фотографиях.
1: Да уж, а у нас пока на связи Обнинск. Вот, Обнинск, Александр нам пишет. Добрый вечер. Мне 50 лет, супруге 47. Жили в городе с детьми в трехкомнатной квартире. Места всем хватало. И нам, и сыну, и дочери. Но мы с супругой, так сказать, на старости лет, решили переехать за город. Купили дом со всеми удобствами в 20 километрах от города в Сосновом лесу. Тишина, покой, пение птиц. И еще ежики переходят к нам на ужин. Зимой приходится дорогу от снега чистить в 5 утра. Но зато какой и экстрим, и удовольствие. Ну, насчет снега, да, конечно, я вам скажу, тут еще экстрим, когда нужно срочно куда-то выехать, а у тебя вот так вот дверь едва открывается, потому что снегом все это запорошено, все это надо почистить, машину почистить, почистить, ворота, в общем, да. Ну,
0: слушай, ну, с другой стороны, это тоже хорошая нагрузка и единение с природой.
1: Зарядка, так сказать, да? Физзарядка в 5 утра.
0: Сейчас у нас зарядка финансовая, ну, а потом продолжим. Будьте поблизости, дорогие друзья.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Екатерина Голицына только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, мы читаем ваши сообщения, которые приходят по теме. Спасибо, что их подписываете.
1: Очень большое спасибо. Леха Мирон, Красный Кут, нам написал из Саратовской области. Любимое радио, мы живем в маленьком городке и с радостью поменяли квартиру на дом. Работы много, больше, чем в квартире, но зато такие плюсы, которые все перекрывают. Незабываемые вечера с шашлычком, любимыми друзьями на своем участке. Чего стоит летний душ в такой зной? Всего и не перечислишь, так что ни разу не пожалел. Живем и радуемся.
0: Спасибо, да. Есть еще, да?
1: Есть еще, да, есть, конечно, от Нелли есть сообщение. Живу, конечно, в городе. Две кошки, собака, выезжаем в родительский дом. Вот для них Клондайк ловит мышей, кротов, птичек. Жалко, конечно, но куда деваться. А я закрываю банки с компотом, вареньем, с оленем. Нелли из Димитровграда.
0: Спасибо. Несмотря на сильное желание уехать за город, многие откладывают этот шаг. Главным барьером ожидаемо стал финансовый вопрос. Треть опрошенных признались, что больше всего их пугает непредсказуемый рост сметы в 2-3 раза в процессе строительства. Еще 20% боятся нарваться на недобросовестные бригады, 16% пугает перспектива превратить жизнь семьи в многолетний долгострой. Да, но маркетологи, если, да. Маркетологи отмечают, что формируется устойчивый тренд на новый вот этот как раз запрос. Молодые люди хотели бы жить именно в окружении природы. При этом современный покупатель мыслит рационально, хочет все построить сразу, чтобы не было стройки затяжной.
1: И, ну, в конце концов, можно купить готовый дом просто.
0: Да, чтобы
1: просто
0: не было,
1: готовый дом.
0: Чтобы не было излишнего дома, понимаешь? Чтобы
1: излишнего?
0: Не переплачивать за метры.
1: А, ну, так богатый выбор у нас есть. Пожалуйста, дом любой можно найти. Так, мы живем полгода на даче, полгода в квартире. В своем доме намного лучше, чем в городе. В ближайшее время планируем полностью переехать в свой дом. Анна из Зеленограда. Ну что, большинство наших слушателей, прям хорошее такое большинство, живут в своих домах.
0: Дорогие друзья, огромное спасибо за ваше сообщение. Те из нас, у кого еще пока нет домов,
1: пока.
0: Будем стремиться.
1: Пока.
0: Да, огромное спасибо. Впереди у нас Юлия Степанова. Мы же прощаемся. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока, друзья.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В правительстве легализовали бензин стандарта Евро-3. Послабление ввели временно до конца года. Но в перспективе могут продлить. Для владельцев старых машин мало что изменится. Многие из них изначально создавались под этот стандарт. У свежих бензиновых и дизельных автомобилей с катализатором и сажевым фильтром может ускориться износ системы очистки выхлопа. А у двигателей системы непосредственного впрыска при длительном использовании Евро-3 могут засоряться форсунки. Порядок расчета выплат по ОСАГО изменится. С 11 июля сумма приблизит к реальным затратам. Во-первых, страховым компаниям запретят использовать при расчете средней цены слишком дешевые аналоги. Раньше это делали, чтобы занизить сумму выплаты. Во-вторых, в расчет включат одноразовые детали. Раньше крепеж и уплотнители практически не учитывались. При большом количестве вклад в цену может быть весомым. В-третьих, масла, жидкости и герметики будут также учитывать при рыночной цене без понижающих коэффициентов. Карта наличия бензина на заправках появилась в Т-банке. Система работает на основе анализа транзакций клиентов банка. Если на заправке недавно расплачивались картой, с высокой вероятностью топливо на ней есть. Учитывайте, что метод довольно точен, но гарантии не дает. Ориентироваться как на истинную в последней инстанции не стоит. Для всех сервис работает на портале топливо.tbank.ru или в приложении авто.ру. Для клиентов Т-банка он также доступен в мобильном приложении банка. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. В Карелию возвращается тепло. В связи с жарой в республике повысится класс пожарной опасности. Напомню, сейчас в регионе установлен первый класс, но уже к выходным ожидается сухая и жаркая погода. На юге Карелии до 32 градусов. Поэтому класс пожарной опасности в республике может повыситься до 2 и 3. В Минприроды планируют привлекать для мониторинга лесов легкомоторные самолеты. Также спасатели активно используют наземное патрулирование. Региональный маткапитал можно будет направить на покупку прицепа для автомобиля. Власти Карелии расширят возможности использования этой меры поддержки. Региональный материнский капитал – это дополнительная мера соцподдержки многодетных семей в республике. Семьи получают 105 тысяч рублей из бюджета Карелии. Сегодня направить средства можно на улучшение жилищных условий, ремонт жилья, приобретение земельного участка, образование ребенка, детский сад, покупку автомобиля и сельхозтехники. Вновь расширить список предложил житель Пряжинского района. Депутаты решили поддержать эту идею, разрешить для использования маткапитала покупку прицепа к автомобилю. Старые детские площадки в Костомукше демонтируют. Об этом сообщили в управлении городского коммунального хозяйства. Речь идет о демонтаже тех игровых площадок, которые по результатам проверки не соответствуют требованиям безопасности. Работы проводятся по рекомендации прокуратуры. Демонтаж коснется тех площадок, которые расположены на неразмежеванных земельных участках и во дворах многоквартирных домов, где собственники не приняли игровое оборудование в состав общего имущества. Местные власти подчеркивают, что уже ищут средства на приобретение и установку новых малых игровых форм в текущем году. В Карелии установили сроки сбора ягод. Как сообщили в Минприроды республики, сроки различаются в центральных и арктических районах региона. Так, сезон сбора дикоросов в центре республики начнется с 11 июля, на севере Карелии – с 18. Первым разрешен сбор морожки. С 1 августа жители северных районов могут приступить к сбору черники, с 28 августа – брусники. С 19 сентября официально начинается сбор клюквы на севере республики. Напомню, Костомукша и ближайшие районы входят в категорию арктических территорий. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-восточный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 23 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: все расстояния подвластны хорошей песне. Здесь радио «Шансон». Александр Розенбаум начал наш с вами общий вечер. У микрофона Юлия Степанова. Скоро послушаем Сергея Любавина, Михаила Бублика и Катю Огонек. 20.06, время московское. Расскажу вам, что нас ждет осенью посреди нашей Евразии, прямо в самом центре, в эпицентре. У всех поклонников «Шансона по-русски» будет возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Самые клевые вообще билеты – это на танцпол, где каждый зритель сможет стать участником этого музыкального праздника. На сцене Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Евгений Кемеровский, Лиса Павал и другие звезды. 12+.
1: Холодом повеяло, но с тобой судьба свела. Ветром северным завьюжило, больно сердце

0: люблю.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Романтик эфира радио «Шансон». Игорь Саруханов в нашем радиоэфире. 20 часов 19 минут, время столичное. Вам добрый вечер. Скоро у нас симфония двора Александра Новикова и бутырка «Какая осень в лагерях». Всем спасибо за компанию.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

укутались в плащи, а где-то песни под гармошку. Остынет зона от жары.

желтый глаз светофор. Я слонялся с горластой гитарой и глядел в ее окна, как вор. С тихой грустью сиротской гармошки

Александр Дюмин как-то, знаете, вот по-шансонному, по-нашему, категоричен. Вот и я категорически приглашаю всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Если у вас будет такая возможность, с 24 по 30 октября присоединяйтесь. Фестиваль пройдет в Турции на берегу Средиземного моря в очень комфортном отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек». С нами Михаил Шуфутинский, Султан Лагучев, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, который порадует сейчас нас песней. Все подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Будем ждать вас на «Бархатном шансоне».

0: С вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Мне поздно мечтать о наградах за смелый полет на Луну и в буйных морях Тринидада.

0: Надеюсь, что ваши послания уже готовы лететь в программу только для вас на радио «Шансон». Она начнется в 9.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-400. 101-01-01. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Друзья, у меня тут любопытные новости про карьеру. Оказывается, россияне стали куда активнее менять профессию. И угадайте, кто в авангарде? Люди примерно в 30 лет. Их среди сменивших специальность почти треть. Еще интересный момент. Склонность к переменам зависит от зарплаты. К примеру, среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, 26% уже успели переквалифицироваться. Ну а чаще в новую сферу переходят люди со средним профобразованием. Информацию предоставил Интерфакс. Так что все по-честному.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка скоро вернется, а сейчас расскажу кое-что интересное. Были проанализированы данные более 200 тысяч человек из 22 стран. Оказалось, жители Индонезии, Мексики и Филиппин чувствуют себя счастливее, чем стабильно более богатые американцы или шведы. Ну а в России обычно больше причин для счастья, потому что у нас каждый день праздник.

Уважаемые слушатели, от музыки перейдем к новостям. Оказывается, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, отечественный бизнес столкнулся с целым набором проблем. Почти 40% предпринимателей пожаловались на снижение потребительского спроса. На втором месте неплатежи контрагентов. Хотя ситуация немного улучшилась, доля жалоб снизилась на 8%. Но проблема все еще острая. И еще один момент. 24% опрошенных отметили недоступность кредитов. А в четвертом квартале прошлого года таких было всего 19%. Информацию взял у агентства ТАСС. То есть держим руку на пульсе под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных произведений к здоровому образу жизни. Я тут начал закаляться. Холодная вода – наше все. Принимаю холодный душ, и это так классно. Сразу пробуждаешься, просыпаешься и просветляешься. Под любимые ритмы на дорогой сердцу волне.

Есть одна классная психологическая схема. Мир в порядке, люди в порядке, я в порядке. Но если я не в порядке, то вопросы ко мне. Подумаем об этом.

Убежать из аврала задач или проигнорировать важные дела сегодня, наверное, не получится. Музыка на любимой волне обязательно составит вам компанию.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От знакомых мелодий к цифровой безопасности. Друзья, вы знали, что даже лайк или репост могут привести к проблемам с законом? По информации газета.ру, реакции под публикациями с призывами к экстремизму, запрещенной символикой или недостоверными сведениями о военных могут расцениваться как распространение запрещенной информации. Но это не все. Будьте осторожны с комментариями под сомнительными публикациями, с денежными переводами незнакомцам и передачей своих персональных данных третьим лицам. Ответственность может наступить не только для автора, но и для тех, кто распространяет такой контент. Так что прежде чем кликнуть «Поделиться», нужно дважды подумать.

От музыкальных ритмов к мыслительным. Ситуация, когда обиды прогоняют прочь прошлые отношения, а чувства ведут себя как крабы в ведре. Казалось бы, отпусти, но натруженные клешни влюбленного ума никого и никогда не отпустят. Нужно, чтобы мысли переварили сами себя под хиты на любимой волне.

Я, например, всем рассказываю шуточную историю, что мне на работе доплачивают 5000 рублей за то, чтобы у меня дома не было телевизионного ящика, только радиоприемник. И, видимо, так убедительно говорю об этом, что мне часто верят. Но на самом деле телевизора действительно нет. Но за это, к сожалению, не доплачивают.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Когда я научился читать между строк, я понял, что все книги одинаковые. Ну а если серьезно, то чтение развивает фантазию и пространственное мышление. Точно так же, как интересные мелодии заставляют воображение работать активнее. Фантазируйте и развивайтесь под музыку на любимой волне.

На планете Земля не все идеально. Кое с чем придется смириться. Например, со снегом зимой, с дождем осенью и приятным солнышком летом. У природы нет плохой погоды. Есть не по погоде подобранная одежда. Весна торопится под музыку на любимой волне.

услышать голос твой.

0: детстве пьяное счастье на съемных квартирах.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Песня – одна из визитных карточек творчества Михаила Круга и эфира «Радио Шансон». Владимирский Централ на нашей волне. 22.05 в столице. Зовут меня Юлия Степанова. Добрый вечер всем, кто любит и слушает «Шансон». Продолжает Ирина Круг.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Подарите любимому артисту и любимой песне свой голос в хит-параде «Шансон года» уже завтра в пятницу. Подведение итогов недели. Посмотрим, как распределятся ваши голоса, как распределятся песни. Заходите на обновленный сайт radioshanson.ru. Там очень легко найти раздел «Хит-парад».

поет. И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал, и от нее сопротивление.

завтра, 10 июля, зрителей утреннего шоу и слушателей, конечно, ждет премьера в прямом эфире. Радио «Шансон». Алла Рид лично представит клип на песню «Тату на сердце». Слушайте и смотрите «Звездный завтрак» завтра в 10 утра по московскому времени. Здесь я, Юлия Степанова, прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Спасибо за компанию.

0: шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

сердце беспокоить. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Всегда ваш Евгений Кемеровский.
1: Родина, как же ты плакала, досыта горя хлебнув. Роздана, в памяти спрятана теми, кто забыл про победный наш путь.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

потому что где-то во вселенной

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

очень мягко говоря, могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. По мне твоя, два полюса планеты, два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега.

я в обличье подлеца. И я борюсь, давлю в себе мерзавца. О, участь беспокойная моя, боюсь ошибки. Может оказаться, что я давлю не то второе. Когда в душе я раскрываю

кучковались во дворе мальчишки и все чинили старенький макет. Кучковались

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

солнце вяло светит след, блик в иллюминаторе, под крылом внизу рассвет, серый над Анадырем, как осколочки зеркал, озерки разбросаны. Если здесь ты не бывал, не спеши с расспросами. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Прижимаясь лбом к стеклу, вот они, квадратики, по прожектору в углу, вышки да солдатики, тундры неживой покров, бесконечно тянется лишь огни прожекторов, в памяти останутся. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет, ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет, годы мои, годы лучшие. Нет внизу других огней, только сопки голые и квадраты лагерей. Сумрачно безмолвие, зоны, зоны и тоска, да душа распятая, и откуда на висках седина проклятая.

0: самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие. Самолетик, самолет, самолет. Ямы, ямочки воздушные, даже память не вернет, не вернет. Годы мои, годы лучшие.
1: Темная ночка. Только на радио Шансон.
2: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался?

отец мой говорил, как ругался: погуляй, если кровь в жилах играет, да смотри, соколик, не загуляй.

боюсь сказать публично, надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Вудинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: старец рассказал.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио.

0: «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Месяц май весну принес, сел на ветку грач. Мир не стоит твоих слез, Машенька, не плачь.

тебе, Маша, через годы пронесу через контрольно-следовую полосу. Ты ведь знаешь, по весне я людей люблю. Мышка бегает ко мне, я ее кормлю. Рассказал про домик наш, где

16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам. Это от отца.

сказал сосед: что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что так

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее

душе не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

Ну, конечно, не ангел, не ходил по паркету, а всему научился.

0: снаружи и там. Ну, конечно, не ангел.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Радио «Шансон».
2: Радио «Шансон». Москва. 103.0 FM.
1: Тверь. 104.8 FM.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

памятного дня. Песни веселые, серьезные, правдивые. Короче, песни за жизнь. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, темной ночкой на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

калыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.